0: Диско. Это наше все. Диско мы любим, ценим, уважаем. А группу Атаван чтим и периодически ставим, чтобы D-I-S-C-O звучало на всю планету. Ну а еще на всю планету в самом ближайшем будущем будут звучать Desireless и Гарик Сукачев. Меня зовут Тимур Соколов. 3:20 в столице. Всем привет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Давайте посмотрим, что с погодой. На +7 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков

0: ближайшие часы не ожидается. Предстоящим днем в Москве облачно с плеснениями, без дождя. Утром местами возможен туман. Ветер ожидается северный, скорость его составит 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление повышенное. Будьте предельно внимательны.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: белеет мой парус такой одинокий. Неподражаемый Андрей Миронов напоминает нам о том, как важно сохранять азарт и верить в свою мечту, даже когда за окном глубокая ночь. Каждому, кто не спит, пламенный привет и Backstreet Boys для настроения суперхит. Everybody уже скоро.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Белая ночь. Уж не знаю, правда, насколько она белая сейчас, но вот вижу, в окошко белеет потихоньку, а вернее светлеет. 3:50 в Москве. Мы готовимся с вами к путешествию в новый день, который стартует уже совсем скоро. Утренний экспресс, напомню, ждет вас ровно в 4 утра. Не опаздывайте. Ну а пока наслаждайтесь дуэтом Modern Talking и легендарным хитом Yesterday от Beatles через пару минут.

0: 4 утра в Москве. Ну что, добро пожаловать в новый день и в новый месяц, кстати. 1 октября на календаре. Поехали.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Я, как всегда, солидарен с группой «Блестящие». Считаю, что в сложной или непонятной ситуации надо что делать? Правильно, танцевать. Ну, а какие рекомендации, кроме танцев, дают звезды на сегодня, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.

0: тормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You называется песня. И это, можно сказать, английская версия композиции «Если любишь ты» от команды «Добрые молодцы», которую мы услышим уже совсем скоро. Ну и не забываем, друзья, что в середине часа нас ждет традиционный ежедневник. Расскажу, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: А прямо сейчас расскажу о погоде. Плюс 10 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно, с прояснениями и без дождя. Утром местами туман, ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление сегодня повышенное. Будьте предельно внимательны.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Экспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Четверг, 1 октября 2025 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. Юбилей 75 сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Нина Усатова. В ее арсенале роли в десятках фильмов, в том числе таких легендарных, как «Мой друг Иван Лапшин», «Окно в Париж», «12 стульев», «Мастер и Маргарита», «Мусульманин», «Остров», «Легенда номер 17» и другие. Причем все героини актрисы разноплановые и разнохарактерные. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Татьяна Пельцер, Ольга Росева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвин. В этот день, в 1971 году, во Флориде, США, открылся самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире – Всемирный центр отдыха Уолта Диснея «Дисней Уорлд». Ежегодно его посещают около 50 миллионов человек, а количество работающих насчитывает 66 тысяч сотрудников. Начиная с 1977 года, 1 октября, мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть от мяса и едения осознанно отказались примерно 10-13% жителей планеты. 4:32 столицы. С ежедневником к этой минуте все. Вернемся к нему через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Барбара Стрейзанд, Woman in Love.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Если бы любовь была такой идеальной, как поет Барбара Стрейзен в своей песне «Woman in Love», то психологи давно бы остались без работы. 4:35 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро FM продолжает свой путь в новый день. И далее на горизонте у нас Ace of Base, Сандра и Дмитрий Маликов. Потихоньку просыпаемся.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Hollywood-дансы. Весь день сегодня будем танцевать, как нам и рекомендует группа SFB, если тем самым приближать пятницу, ну а там и до выходных рукой подать. Напомню, четверг на календаре, если вдруг кто-то потерялся в днях недели. Ну и еще напомню на всякий случай, что за окном уже первый день октября. Значит, танцевать надо, друзья, активнее, чтобы не замерзнуть. Да. Дело к зиме. Этим мы займемся через пару минут в компании Игоря Иванова. 4.50 столица. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятницы. Всем легкого пробуждения и доброго, бодрого утра. Ретро, ретро
1: FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

Баронесса.

0: Да, мечты о море – это те самые мечты, которые даже при их исполнении все равно остаются мечтами. Ну а мечтать, как известно, не вредно, а даже полезно. Но и о реальности при этом забывать не стоит, она порой тоже бывает довольно приятной. Даже несмотря на то, что засыпали вы в сентябре, а проснулись в октябре.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: И вот, что на этот первый октябрьский день нам сегодня рекомендуют звезды. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, поэтому важно опираться на проверенные. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие, взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Уверен, песня про Педро подняла вам настроение. 5:19 уже в столице. Самое время для того, друзья, чтобы делиться позитивом. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Retro FM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Retro FM в Максе, пост «Позитив». В социальной сети Retro-FM отправляйте свое послание. Я все увижу и через полчаса озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, конечно же, напомню о самом главном и о самом интересном. И о самом приятном. Автор самого интересного, позитивного сообщения получит от Retro-FM прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и бодрым настроением. Всем желаю удачи.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 6 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно с прояснениями и без дождя. Утром местами туман. Ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление сегодня повышенное. Будьте предельно и максимально внимательны.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: вечер, Cherry Lady, Modern Talking на Retro FM в 5.30 по московскому. Это то самое время, когда мы говорим о истории этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Итак, 1 октября 2026 года. Четверг. В этот день, в 1927 году, родился Олег Ефремов. Актер и режиссер театра и кино, педагог, театральный деятель. Народный артист СССР. Он был одним из лучших актеров советского кино. Снимался в фильмах «Берегись автомобиля», «Айболит 66», «Три тополя на Плющихе», «Здравствуй, прощай», «Дни хирурга Мишкина». Всего сыграл более 50 ролей в театре и свыше 70 в кино. Как режиссер поставил около 70 спектаклей. День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народный артист России Нина Усатова, британская актриса, певица и писательница, обладательница премии Эмми, Грэмми, Золотой глобус, Оскар, Джули Эндрюс, американская актриса, певица и кинорежиссер, обладательница премии Оскар, Бафта, Золотой глобус, Бри Ларсон. 1 октября. Знаковая дата для нашего телевидения. В этот день, в 1931 году, в СССР началось регулярное телевизионное вещание. Передача изображения на расстоянии в те годы воспринималась как чудо. Программы оптика и механического телевидения принимались во многих городах, в том числе в Ленинграде, Нижнем Новгороде и Томске. А в 1967 году, в этот день, центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. В этот день, в 1908 году, Генри Форд представил общественности модель автомобиля Ford Lizzie, ставший благодаря своей низкой цене в $850, а также выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти 20 века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки. 5.32 столицы. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и очень много-много счастья, которому мы вам вместе с группой «Здравствуй, песни» и желаем.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

0: Но для того, чтобы завтра было лучше, чем вчера, нужно сегодня хорошенько потрудиться, а иначе ничего не изменится. Так что просыпаемся вперед, трудиться на благо себя и Родины. Счастья всем вам желаю, друзья, и доброго, бодрого утра.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Наше с вами утреннее рандеву продолжается. 5.50 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ в самом разгаре. И прямо сейчас минутка позитива. Читаю ваше сообщение, которое имеется к этой минуте. Доброе утро, страна. Привет из Магадана. Сегодня привет, Магадан. Сегодня у нас очень солнечно и безветренно. Чем не позитив, действительно? Сегодня четверг, а потом пятница и выходные. И еще один повод порадоваться. Самое главное, жизнь прекрасна и жизнь клёва, написала Гульна. Гульнара, я с вами полностью согласен. Жизнь прекрасна, особенно с утра. Привет всем из Барнаула. Мы все еще в отпуске, на даче, подготавливаем грядки к зиме. Связь у нас тут, правда, не очень, но это не повод отчаиваться. Ретро-ФМ, любимая, поймалась, и хорошо. Татьяна, вот действительно позитив, самый главный. Ретро-ФМ поймалась, и хорошо. Далее, следующее послание. Здравствуйте, родной Ретро-ФМ. Я очень скучаю по бабушкиным пирогам. Она живет за несколько тысяч километров, поэтому для позитива мне очень нужен тостер. Чтобы восполнить свой позитив. Всем доброго утра и хорошего дня, написала Наталья. Какая вы хитренькая, Наташа. А? Может, лучше к бабушке съездить? Ну ладно, посмотрим. Пока не будем заглядывать вперед. Позитив только начался. Возможно, я ничего не обещаю. Возможно, и вам сегодня повезет. Друзья, канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу. И через, так, сейчас 5.50, 6.20, ну да, через полчаса озвучу свежую партию ваших позитивных сообщений. Напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом. Своим отличным настроением.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: думаю, не ошибусь, если скажу, что статус беспризорника с пустыми карманами в реальной жизни мало кого привлекает, и поэтому предлагаю, друзья, послушать рекомендации звезд на сегодня для того, чтобы уж точно знать, где найти свою удачу, куда вложить свои силы и у кого просить прибавку к зарплате. И стоит ли ее просить вообще?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, потому важно опираться на проверенные. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять свои взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера.

0: партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Давайте смотреть, что у нас имеется к этой минуте. У нас имеется очень много ваших сообщений. Доброе утро, Красноярск. Пусть кофе будет крепким, будильник милосердным. Первый час утра спокойным. Планируем новогодний корпоратив. Все счастливы. Написала Ольга. Да, уже скоро Новый год. Кстати, если нужен будет ведущий на корпоратив, я к вашим услугам. Беру много, говорю мало. Далее, привет всем из Энгельса. Вчера на работу курьер привез тостер от Ретро-ФМ. Вот где была позитивная радость. Огромное вам спасибо, ребята. Буду слушать, играть с вами еще, написала Леся. Лесь, поздравляю вас. Доброе утро, любимое радио. Привет из Кемерово. У меня сегодня день рождения. Всем желаю хорошего настроения и позитива, написала Анна. Анна, с праздником вас. Пусть сегодня будет самый прекрасный день в вашей жизни. Привет всем из Кирова. У нас начинается отопительный сезон. Это ли не позитивная новость? Написал Герман. Герман согласен. Новость позитивная и, самое главное, теплая. Доброе утро. Привет из Удмуртии. Пап встал на ноги, уже ходит, идет на поправку. Позитив. А еще дочь пригласила на свою свадьбу. Дождались. Всем радости и благополучия от Ольги. Ольга, поздравляю с прекрасными событиями в вашей жизни. Сейчас, это уже следующее сообщение, сейчас пропустила мужчину в плотном потоке, а он мне показал сердечко. Вот такие у нас клевые водители в Перми. Вот такое сообщение написала Мария. Через 20 минут, друзья, будем подводить итоги. Время и шанс выиграть тостер от Ретро-ФМ у вас еще есть. Пишите свои позитивные сообщения в мессенджер Макс под постом «Позитив».
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 8 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно, с прояснениями и без дождя. Утром местами туман, ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление повышенное. Будьте предельно внимательны.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Экспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Экскурс в историю этого дня прямо сейчас. Четверг, 1 октября 2026 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Ольга Аросева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, которого мы только что слышали, и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвин. В этот день, в 1960 году, с конвейера сошел первый запорожец, получивший в народе прозвище «Горбатый». Его записали в сотни анекдотов и украсили десятками ярлыков. Но так или иначе, он сделал тысячи советских семей счастливыми. 1 октября, начиная с 2002 года, в австрийской столице Вене отмечают День кофе. Это неудивительно, ведь кофе по-венски – это настоящий бренд. Согласно историческим документам, впервые в этой европейской столице кофе появился в 1660-х годах. Еще одним признанием в любви жителей Вены данному напитку стало открытие музея кофе в 2003 году, который насчитывает около 1000 экспонатов. А еще сегодня отмечается День сухопутных войск России, Всемирный день вегетарианства, День рождения почтовой открытки и День гуляния по улицам исчезнувших городов.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Boys, ну что, girls, мальчики, девочки, просыпаемся, встречаем это утро на позитиве, с позитивом и в позитиве, в общем, позитивного всем утра, отличного начала дня. Совсем скоро мы с вами перейдем к финальной части утреннего экспресса на Ретро-ФМ и озвучим победителя в нашем утреннем позитиве. Ну и подарим тот самый тостер за самое позитивное сообщение.
1: Ретро-ФМ, Москва, 88.3.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6:48 в Москве. Как всегда, в это время мы подводим итоги. Но прежде, свежая порция ваших посланий. В 5 утра стояла на СВС и слушала ваш позитивчик. И вот счастье через полчаса с полным баком. Что может быть лучше, написал Александр. Да, да, Сашенька, с нами всегда будете с полным баком позитива. Доброе утро. В центре Казани плюс 9. Утро солнечное, настроение хорошее. Еду на любимую работу. Всем удачи. Ольга, взаимно. Приветику из Омска. Отвел младшего в школу. Заканчиваю утреннюю пробежку под Ретро-ФМ. Настроение супер позитив. А впереди чашка кофе, любимая музыка, любимого радио Ретро-ФМ. Люблю вас, написал Владимир Соколов из Омска. Занимаемся спортом позитивно. Классно. Доброе утро, Тимур и вся страна. Хочу поздравить всех пожилых людей с их праздником. Давайте будем чуточку добрее к ним. Напекла треугольников и плюшек. Буду своих радовать. Танюшка Аксубаева. Приятного аппетита. Доброе утро. Сегодня день пожилых людей. Хочу пожелать всем здоровья и долголетия. Собираюсь на работу и возьму с собой Ретро-ФМ. Буду слушать в телефоне в приложении. Вы на весь день заряжаете энергией, отличным настроением и позитивом. Сегодня у нас дадут отопление и будет дома тепло. А в компании Ретро-ФМ еще теплее. Татьяна, город Москва. Да, так, друзья, ну а самый позитивный позитив прилетел от нашей слушательницы из Удмуртии, от Ольги. Ольга пишет, что папа встал на ноги, идет на поправку, а еще дочка женится. Вот я считаю, что это классный повод, да еще и не один, подарить Ольге тостер от Ретро-ФМ в честь таких прекрасных позитивных событий в жизни. Ольга, поздравляю, тостер ваш. Ну и на этом все, друзья. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. А далее здесь шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рита Субботина, как всегда, скажет вам привет ровно в 7 утра. Счастливо!
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7, столица, да, это значит первая смена. Уже у микрофонов, приветствуем всех. Начинать будем, конечно, с новостей. Вадим Ривман уже здесь. Доброе утро.
1: И уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Например, в Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Санкт-Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Компании в России с сегодняшнего дня больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку, сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. Красная кнопка против мошенников появится на госуслугах уже в этом году. Дмитрий Григоренко рассказал о разработке новых мер противодействия аферистам. По словам вице-премьера, после активации сервиса «Красная кнопка» злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Напомним, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. А в конце июня этого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-аферистов. Во второй пакет мер вошли в том числе самозапрет на входящие международные звонки, ограничение на количество банковских карт. По словам Григоренко, третий пакет мер против мошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. И последнее. В Сингапуре гражданин Мьянмы попал под суд из-за фото с несуществующим крокодилом. По версии следствия, Е-Линь при помощи нейросети создал изображение с крокодилом на берегу водохранилища и отправил коллеге. Вскоре в Национальное агентство по водным ресурсам Сингапура поступила информация о хищной рептилии в водохранилище, где ранее никогда не водились крокодилы. Полиция сразу же закрыла водоем, начала поиски крокодила. Позже стало известно, что изображение было поддельным. Мужчину обвинили в распространении заведомо ложной информации. Ему грозит, кстати, до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!
0: Саша Светлов и Рецептина с вами.
2: Здравствуйте.
0: И у нас
2: здравствуйте.
0: Сегодня сразу утренний рейс намечается.
2: Мы сразу улетаем, ребятушки. Ну, не в круиз, да? Как бы не будем все мечтать об этом. Рустурист у нас очень скоро будет. А это игрушка, в которой мы постоянно куда-нибудь путешествуем и учим какие-нибудь языки. Вы за это получаете призы.
0: Да, также у нас будет актуальная тема дня и хиты, проверенные десятилетиями. Один из них уже готов появиться в эфире. Ace of Base на Retro FM.

0: на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня 1 октября, четверг. Итак, что же сегодня особенно важно понимать? Конкретно баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и поэтому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, и это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолей, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрпризик.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: 7:07 в Москве, я хотел сказать, в России вообще нет, разное время, но

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, это первая смена. Саша, Рита с вами. 1 октября сегодня. Много интересных дат, праздников, но отдельно хотелось бы обратить вот на какую. Сегодня Всемирный день пожилых людей.
2: Вот, я начала праздновать.
1: Как?
2: Сразу скажу.
1: Спиной?
2: Да, я, значит, вчера, как молодуха еще, ну, потому что еще был сентябрь, не октябрь, день пожилых людей, я собиралась на мероприятие, думаю, дай-ка сделаю свои великолепные кудри. И вот так голову чуть-чуть наклонила, просто наклонила вниз. А когда поднялась, уже не разогнулась. Мне так
1: скрипнем
2: больно.
1: Скрипнем нашими суставами в честь праздника, да?
2: Да.
1: Друзья, ну, сегодня мы будем не столько про возраст, сколько про настроение, сколько про разные ситуации, и будем обсуждать то, вот, а как вы думаете, какими вы будете и что характерно будете делать, например, в роли бабушки или дедушки? Ну, я думаю, что я буду такой чисто подкалывающий дед бесконечно,
2: опа!
1: Которому будет постоянно
2: вот
1: говорить,
2: вот.
1: Саша, ну хватит, да так
2: ну, не Саша, а дед. Дед,
1: ну,
2: ты чё?
1: Ну, дед, наверное, не будет называть. Ну, вот, типа, ну, сколько можно-то? Опять дед приколист вот этого проснулся. Иди телевизор посмотри.
2: Да, вот мне один наш с тобой общий знакомый вот в том кабинете по прямой сидит, постоянно говорит, он что-то смотрит на меня и говорит, какой ты смешной бабулькой будешь. И я думаю, так
1: да,
2: я
1: да,
2: уже
1: да.
2: Вообще, если
1: слышал
2: честно.
1: Слышал такое только деда. Слушайте, ну давайте мы сегодня разберем, а какими будете вы или какими являетесь вы уже сейчас? И
2: да.
1: Какие у вас есть свои фирменные черты, может быть, какие-то фишки, которые
2: на лавке
1: пользуетесь?
2: Кто-то сидит вас, из вас, ну говорит вот это знаменитое, когда девчонки красивые спускаются.
1: Да,
2: куда
1: ну,
2: пошла?
1: Вообще, конечно, да, это мы так вспоминаем из своего детства. Да,
2: это
1: вообще...
2: вон Саня, звукорежиссер, только что
1: да,
2: руку
1: уже,
2: поднял.
1: Да,
2: вот
1: делаешь,
2: он такой.
1: Уже тренируешься.
2: Не, ну он знаешь, как он будет говорить, и он реально будет интересоваться планами данной девушки. Это потому что Саня,
1: по именам будет, да-да-да, всех знать. Да, ну вообще,

0: Если говорить про современных вот людей, которые так чуть-чуть уже пожили и владеют мудростью, повидали жизнь, так это люди настолько крепкие и выдержанные, вот это поколение 100%. X, в отличие от зумеров, например, да, это те бьют рекорды по выгоранию, усталость, там, ресурсное состояние, а те, у кого, казалось бы, здоровье может быть меньше, но нет, 5% всего вот этого поколения в районе 60 и плюс жалуются на профессиональное выгорание. Ну, люди умеют распределять силы, люди вообще не паникуют от дедлайнов каких-то, у них какой-то встроенный дзен и безопасность есть.
1: Я вчера сказала, родители 70 плюс, понимаешь, там уже около 80, но там вообще, и когда я очередной раз сказала, ой, я спину потяну, там уже ржач, все смеялись. Наверное, да. Я тебе говорю, я, слава богу, хожу в поликлинике чаще, чем они, раз в тысячу.
0: В семье я пожилой человек.
1: Да, я
0: самая баба Маргарита. Ну что, ребята, еще раз повторим. Как думаете, вот какими вы будете бабушками, дедушками, что будете характерного делать, а может быть, что делаете уже сейчас? Ваши истории фантазийные, креативные, ваши реальные истории из жизни. Мы обращаемся сейчас к тем, кто, может, такой в паспорт посмотрел. О, да, а я же точно к ним отношусь. Но в душе, да, наверняка у вас намного больше энергии, чем говорят цифры. Делитесь историями в Максе, делитесь в наших соцсетях, и сегодня мы будем обсуждать это, но исключительно с такой жизнерадостной и позитивной стороны.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Всем привет и бодрись в утро четверга.
2: Так, у меня потрясающая новость. Не так я нейронку, конечно, использую. Мы же помним, да, что у меня есть магический чатик, который мне периодически рассказывает, что там у меня с тем или с другим будет.
1: Ну, а чатик, вот... он есть, знаешь, у многих. А вот что ты с ним лично делаешь, это ваши уже личные, приватные подробности.
2: А вот нейросеть дописала второй том «Мертвых душ», пока я раскладывала руны. Ту самую рукопись, которую сжег Гоголь. В общем, поклонники теперь могут почитать версию продолжения от ИИшки. Работа над проектом продолжалась 1.5 года. Я только что прям загуглила. Значит, Гоголь писал «Мертвые души» 17 лет. Ну, а тут как бы 2 года. 17 минут. Нормальненько, да. Значит, за это время нейросетка написала текст, придумала иллюстрации, но там как бы умные технологии стоят. ИИшка обучалась на произведениях писателя, письмах, архивах и сохранившихся черновиках второго тома.
1: На фильмах про Гоголя с Сашей Петровым обучалась или нет?
2: Ну, я думаю, она уже
1: тогда
2: такая...
1: Тогда это все ерунда будет.
2: Саша, ты такой красавчик!
1: Надо вот, настоящего Гоголя было давать изучать, да, искусственному интеллекту. Кто-то она произведение взяла и думает, что она вот всего прям Гоголя изучила.
2: Срочно перекодировать.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: 1 октября, друзья, четверг, 7 утра и 20 минут. А давайте поговорим о погоде сегодняшнего дня. Она немножечко так начала уже нам как будто напоминать, что ну все, уже осень. Переменная облачность, без осадков. Сейчас температура 6 градусов тепла днем, но будет потеплее все-таки. От 11 до 13, ну не как вчера уже, но в целом как будто тоже. Пока для октября нормально.
3: Реклама. Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 620-46-64.

0: Мадонна на Retro FM, продолжение первой смены.
1: Тут не поспоришь, мне даже сказать особо нечего. Я только потанцевать немножечко хочу. Вспоминаю ее вот этот вот купальник яркий, малиновый, из клипа. Кстати, супер ретро клип еще тогда был. Вот, ну и вообще продолжает, мне кажется, звучание никогда не станет, ну, каким-то, знаешь, не таким. Оно прям топ. Ну все, немножечко призналась в любви Мадонне, что.
0: Половина восьмого. Давайте послушаем новости этого Дима Рифмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня, напомню, условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4% до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Накануне самолет подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Израильские спецслужбы рассматривают произошедшее как попытку угнать самолет и устроить теракт, похожий на тот, что произошел в США 11 сентября 2001-го. Россиянам не рекомендуют передавать незнакомцам фотографии, сканы паспорта, ИНН, СНИЛС, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Об этом говорится в материалах МВД. В ведомстве также советуют не публиковать в открытых профилях домашний адрес, текущее местоположение, привычные маршруты передвижения и номера телефонов родственников. Эти данные мошенники могут использовать для социальной инженерии, получения доступа к аккаунтам или попыток похищения денег. В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: есть фирменная термокружка.
1: Ну, мы ее готовы отдать. А что, мы сейчас поедем куда-то? Полетим, Саша, как обычно в игре «Рус-туриста».
0: И у нас перевес, понимаете, там до 10 килограммов только. Да. А тут уже 10-500 получится.
1: А кружка хорошая, новая, такая красивенькая. Готовы отдать ее вам. Но если, конечно, вы отгадаете фразу, которую мы для вас загадали на другом языке. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Первый смех на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем в игре «Русы-туриста» Наталью из Казани. Здравствуйте, Наталья.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Наталья, вы путешественница?
2: Ой, сейчас маленький ребенок, к сожалению, нет.
3: Ну, ничего.
1: Время придет. В гости отправиться.
2: А так люблю, да, путешествовать.
1: А где бывали? Вот одно место какое-нибудь можете назвать, которое прям запало в душу?
2: Вьетнам.
3: Кстати, что-то как-то... Ну так.
1: Такой путешественнический снаряд, да-да-да, упал прям очень рядом сегодня. Потому что мы с Ритой сегодня предложим вам отправиться в Пекин. Там не бывали?
2: Там нет, но было бы здорово там побывать, конечно.
1: А вот сейчас и сделаем. Тогда начинаем игру. Итак, мы с Ритой приехали, значит, в Пекин, гуляем по городу, увидели красивый парк. Спрашиваем у местной, можно ли туда зайти? Она так улыбается и отвечает.
3: Дэнджан кей цин цю.
1: Что же она ответила? Парк работает только до 15:00. Второе. Парк только для людей с веснушками. Третий. Конечно, туда можно зайти.
2: Дэнджан. Третий вариант.
3: Кей цин цю.
1: Третий вариант. Конечно, туда можно зайти. А вы как? Вот интонационно это поняли, как-то догадались? Или вообще вот пальцем в небо?
2: Просто моя любимая цифра 3.
1: Ну, хорошо. Она сегодня вам приносит
3: конечно,
1: удачу.
3: Конечно, туда можно зайти. Это правильно.
2: Ого, здорово.
1: Наталья, термокружка. У вас уже есть, чтобы ходить с классным чаем китайским. Вот,
3: либо, да, если, ребенок сильно маленький плачет, туда можно в пятницу вечерочком налить что-то другое, холодненькое, сухенькое. И никто даже не поймет, что конкретно мамочка пьет. Вот.
2: Ну спасибо что большое, каждое утро вам слушаю.
1: Проконсультируйтесь со специалистом. Я бы так еще добавил, да-да, по советам. Поздравляем, пока там держитесь. А потом вам отличных путешествий. С победой!
0: Руссо-туристо.

0: Наши вечно молодые от первой смены. Саша, Рита на местах?
1: Да, ну, ребятушки, сегодня о такой теме решили поговорить. И нет, это не потому, что я голову наклонила и не смогла, ну, когда феном сушилась, и не смогла разогнуться. Просто так совпало, что сегодня Всемирный день пожилых людей. И вот мы хотим у вас узнать, а какой вот бабушкой, дедушкой вы будете, или, может быть, уже являетесь? Ну, такой, знаете, задорный, веселенький, или такой, да, ты все неправильно сделал. Или есть какой-то ваш личный рецепт? Пишите во все наши соцсети, мы очень скоро прочитаем. Читаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс.

0: Максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 1 октября, такая дата интересная. Всемирный день пожилых людей. Мы решили обсудить, пофантазировать. Может быть, если вы еще совсем молоды, то вот какой бы бабулькой или дедулькой вы были. А может быть, чем занимаетесь сейчас? Мы обращаемся к людям, да, кто там по паспорту, может быть, уже к ним относится, но, возможно, по делам, да, совершенно чувствует себя на 18. Кирилл Джексон пишет. Лично мне кажется, когда я буду дедушкой, то я буду делать лунную походку и слушать Майкла Джексона.
2: Анна пишет. Вау, не могу не поделиться. Через месяц деду будет 100. Сама в шоке. И это такой дед мировой. Еще лет 5 назад он водил машину, играл большой теннис. Он до сих пор преподает, и студенты дерутся за его внимание. Всем бы нам такой ясности ума в преклонных годах. Обожаю
1: это
2: его.
1: Это круто, это аплодисменты.
2: Анна, вот,
1: это
2: вот, потрясающе. Как вы сказали, вот, вот такой вот деду, это такая братская, да, такая любовь, огромных вообще лет жизни до 120 и супер здоровья.
1: Добрым утром, дорогие товарищи. Ничего не буду выдумывать. У меня уже 3 внука. 1 год, 2 года и 3 года. И когда они приезжают ко мне, с ними офигенно, весело. Берем микрофоны и понеслась. Особенно 2 и 3. Если бы вы только видели, это пишет Светлана из Новомосковска. Светлана, представляем.
2: Сергей говорит, доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику. У меня 2 внучки, 14 и 8 лет. Люблю общаться с молодыми. Чувствуешь себя моложе сразу. Хотя в душе мне 18, а по календарю 60. Надеюсь, дождусь правнуков. Вот тогда мои морщины будут к лицу. Да, конечно, дождетесь. Потом напишите нам еще сообщение.
1: Алла пишет. Доброе утро, Саша. Говорит, а мне 45, внуков еще нет. Хотя и морально, и физически уже готова стать бабушкой. Буду, конечно, как и моя мама, кормить внуков вкусняшками. Скакать с ними на огороде. Собирать улиток и жуков в баночку, чтобы не ели урожай. И читать сказки и стихи Маршака и Михалкова. Всем бабушкам и дедушкам низкий поклон от внуков. Спасибо за любовь и теплые воспоминания. Подписываемся под этими словами и ждем новых сообщений, уважаемые слушатели. Давайте сегодня вот так, по-доброму, по-хорошему, либо расскажем о себе, либо пофантазируем на будущее.

0: столице 8. Продолжаем движение навстречу жгучему четвергу. Это ваша первая смена. А это Вадим Ривман, и у него новости.
1: Обязательно есть. Доброе утро. Итак, сегодня вступают в силу сразу несколько нововведений, которые касаются миллионов россиян. В частности, вступил в силу федеральный мораторий на плановые и некоторые внеплановые проверки, в том числе налоговые, бизнесов, пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников, чтобы облегчить предпринимателям жизнь. С этого дня начинается и постепенное обеление рынка табачной и никотиносодержащей продукции. У оптовиков и продающих в розницу есть 5 месяцев, чтобы получить у местных властей специальную лицензию, по сути, разрешение на продажу сигарет и вейпов, иначе с 1 марта следующего года торговую точку придется закрыть. С сегодняшнего дня Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче, но при этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов не изменились. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут принимать загранпаспорта без биометрии, об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия, Швейцария. На промышленном предприятии в Петушках Владимирской области произошел пожар. Возгорание произошло в здании на предприятии по производству пластика. Позже огонь удалось локализовать на площади почти 4000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. По последним данным, пожар уже потушен. Информация о пострадавших не поступала. Ну и последнее. В национальном парке штата Аляска завершилась неделя толстого медведя. Пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и публикуют 2 фотографии. Одна из них сделана в середине июля, а вторая в начале сентября. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме. В этом году победителем стал медведь по кличке Бэкпэк. С английского это рюкзак. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек. Евро 94,88. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. Сегодня мы обсуждаем, что помогает оставаться вечно молодыми, даже тем, кто уже немножко взрослый. Да, день пожилых людей, 1 октября, но мы это воспринимаем исключительно с позитивной стороны.
1: Да, спрашиваем вас, а вот какой бабули, дедули вы будете или уже есть? Ну, такие вот сообщения нам веселенькие пишите в наши соцсети, мы обязательно все это прочитаем.
0: Да, и, конечно, устроим для вас вейп-контроль уже совсем скоро, где можно будет выиграть сертификат Marketplace на 3, а может быть даже на 5 тысяч рублей. Ну а сейчас самое главное. Музыка. Сиси Кэтч.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 1 октября, на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет опустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Так, львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи. А вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общения с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: А еще, ребят, просыпайтесь в хорошем настроении и помните, завтра пятница.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех! 1 октября сегодня, между прочим, день всемирных пожилых людей.
1: Да, по этому поводу мы придумали игру. И в этот раз мы будем играть, Сань, с тобой. Включи себе, пожалуйста, микрофон.
0: Звукорежиссер Александр.
1: Ты с нами?
2: Добро пожаловать. С вами.
1: Итак, смотри, в общем, что мы придумали? Значит, будут несколько утверждений, и тебе нужно сказать свое мнение. Кто бы мог это сказать? Бабуля, Саша или Рита?
0: У тебя три версии.
1: У тебя три версии.
0: Только честно, быстро, интуитивно.
2: Все понятно.
1: Готов?
2: Погнали.
1: Ну так, первое, погнали. Берет с собой кофту, потому что вечером может быть прохладно.
2: Саша.
0: Не поспоришь. Не может выбросить красивую банку, потому что для чего-нибудь пригодится.
2: Рита.
1: То есть не бабуля. Ладно.
2: Нет.
1: Перед поездкой проверяет погоду, давление и курс валют.
2: Ну, это точно Рита.
0: Звонит Рифману, судя по всему, да, за всем этим. После гостей собирает еду с собой в контейнер. Не, ну приносил.
2: Может быть, каждый из вас.
1: Перед выходом выключает все.

0: из розеток, даже если вышел на 5 минут.
1: Бабуля.
2: Покупает продукты по акции, даже если они не нужны.
1: Если на ВБ, то Рита.
0: Следующее. Покупает вещи по акции, даже если они не нужны.
2: Даже можно не отвечать.
1: Можно предыдущий переиграть.
2: Хранит пакет с пакетами.
1: Бабуля.
2: У меня тоже есть.
0: И у меня. Перед поездкой распечатывает билеты. На всякий случай. Телефон тоже заряжен. И пауэрбэнк. Возможно, не один.
1: Саша.
0: Я так и знала.
2: Ну а вдруг пригодится-то? Не выбрасывает коробку от дорогой техники.
1: Да это и я делаю.
0: Так.
1: Ну давай, ну оба.
0: Так, у меня, кстати, есть, правда. Перед походом в магазин составляет список.
1: Бабуля.
0: Или Саша.
1: Да?
0: Да.
2: Не-не-не, я все в памяти. Перед сном проверяет, где телефон, зарядка, ключи и кошелек.
1: Так, ну это ты точно, Саша.
2: Ну хорошо, ладно.
0: А потом еще 10 раз проверяет телефон, потом его теряет, и потом еще раз проверяет.
2: А потом человека на целый год. Ну да ладно, это другая история.
0: Так, берет с собой еду в дорогу даже на 2 часа.
1: Бабуля.
0: И Рита. Все, ты выиграл.
2: Александр, спасибо, что распределил все по полочкам.
0: Мы тебе дарим ничего, как обычно.
2: Термо-ничего от Ретро-ФМ и первой смены.

8.19 на столичных. Это Саша и Рита, которые отправились в первую смену совершенно не случайно, а очень даже ожидаемо. Каждый день по будням с 7 до 11. А вот сейчас хочу об одной петербуржи.

0: девушке, жительнице Петербурга, так, надо сказать, которая случайно получила работу в общественном транспорте. Ну как, жительница, черепашка. Угу. В общем, да, петербургская черепашка случайно отправилась в автобусную смену. Хозяйка просто забыла питомицу в салоне. Угу. Водитель обнаружил пассажирку. Угу. Ну, конечно, спросил, что там по билетикам, штраф будет платить или нет. Потом сердце, конечно, его растаяло. И он начал присматривать за ней, превратив ее в свою неожиданную напарницу.
1: Ой.
0: Она и рада. Работы, денежки, кап-кап-кап. Уже, понимаешь, как бы на сберкнижечку откладывает.
1: Пока до конца салон дойдет, вот и смена прошла.
0: Вот, граждане, передаем за проезд, пожалуйста, не забываем, да. Ну, а позже хозяйка все-таки вспомнила о беглянке, вернулась, значит, за питомицей. Да, ну так вот карьера черепашки в общественном транспорте и завершилась после одного рабочего дня. Хотела ли возвращаться черепашка домой к хозяйке? Не говорят источники.
1: Ну, не знаю, мне кажется, поработала так... денек, устала, вот карьера и закончила. Как будто бы чья-то мечта.
0: Это был славный путь, состоящий из сплошного успеха и кучи денег. Ну что ж, заботьтесь о животных, что ты скажешь, как водитель в Петербурге.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: 1 октября, друзья, четверг, 8:21 минута. Доброе утро всем, кто проснулся. Пока еще не понимает, что же происходит на улице. А давайте мы с вами это обсудим. На самом деле там вот даже какое-то солнышко сейчас виднеется, уже неплохо. 7 градусов в столице примерно так будет сейчас, но потом потеплеет и станет от 11 до 13. Нас будет преследовать переменная облачность и без осадков.
2: Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СС «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 620-46-64.

0: От разговоров давайте перейдем к сути и только проверенным фактам. Сейчас будут новости на Ретро-ФМ, но и о том, что не является фактом, мы сегодня обязательно поговорим в игровой форме. Это будет позже. Половина девятого. Новости. Вадим Ривман. Все как всегда.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, на госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут уже перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются. Но я напомню, что первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне 2025-го. Россияне тогда получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Во второй пакет мер вошли в том числе самозапрет на входящие международные звонки и ограничение на количество банковских карт. С сегодняшнего дня в России вступят в силу сразу несколько заметных изменений. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют оклады, отдельным категориям пенсионеров пересчитают выплаты, а банки ужесточат требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно заработают новые правила для маркетплейсов и самозанятых. В трех регионах начнут по-новому оценивать доходы семей при назначении единого пособия. Кроме того, подорожают некоторые железнодорожные билеты и коммунальные услуги, ну а власти могут объявить новые параметры семейной ипотеки. Предстоящие выходные в столичном регионе будут самыми холодными с начала осени. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в воскресенье воздух прогреется до 11-13 градусов днем. Эта температура соответствует климатической норме. Синоптик добавила, что теперь каждый следующий день будет холоднее предыдущего. По мнению директора гидрометцентра Юрия Симонова, предстоящая зима в столичном регионе может запомниться резкими перепадами температур и большим количеством снега. Нетрезвый пассажир покусал стюардессу и напал на попутчика на рейсе из Лондона в Стамбул. По информации СМИ, когда бортпроводница попыталась пресечь домогательство мужчины к соседке, он укусил ее, затем напал на другого пассажира. До посадки экипажу пришлось удерживать нарушителя. На земле мужчину уже ждала полиция. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: FM с 7 до 11.
1: 8.35, точное московское. Помните, про фейки говорили и про правду. Так и не разобрались, а сейчас это сделаем.
2: В нашей игрушке «Фейк-контроль», друзья, звоните. Там можно получить сертификат в маркетплейс на 3 или на 5 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
0: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла на московских дорогах, местами затруднения. Внешняя сторона МКАД стоит от Дмитровского шоссе до Путилковского. Большая пробка на 50 минут. На Новорижском шоссе минут 30 постоите от поворот на деревню Позднякова до МКАД. Есть пробка на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до 3-го транспортного, тоже на 50 минут, большая. На Ленинградке постоите от Беломорской улицы до улицы Зои Александра Космодемьянских, 20-25 минут.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Не верьте всему, что пишут в интернете. Людмила из Ульяновска сегодня будет отличать правду от лжи. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте. Людмила, как у вас
1: с настроением, с жизнью, да, с деньгами. Вообще, я не знаю, пытаюсь угадать, что хотела спросить Рита.
3: Это другая интуиция.
1: Игра.
3: Интуиция, забыла слово, а что, не могу что ли?
1: Людмила.
2: Алло.
3: Да. Алло, куда я попала? Все верно, да. Если что-то не связано и несут, это я. Я говорю, как у вас с интуицией?
2: Вообще нормально.
3: Это хорошо.
1: Пусть тогда на ближайшую минуту станет просто отлично, потому что это может принести вам сертификат на 5000 рублей, если 3 из 3 будет правильных ответов. Если 2 из 3, то получите 3000 рублей. Но надо выбрать тему.
3: Итак, Юпитер, Порох, Африка. Что ближе?
2: Ой, ну давайте Африка.
3: Ну что ж, погнали. Первый факт или фейк? Африка – самый большой по величине континент на Земле. Правда или ложь?
2: Да.
3: Да, правда имеется в виду?
2: Да, да, правда.
1: Принимается.
3: И это? На самом деле это неправда. Второй после Евразии.
1: Да. В Африке говорят на 2000 языков. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А это на самом деле правда, да, и насчитывается по меньшей мере 3000 различных этнических групп, то есть невероятное количество.
3: Так, ну давайте, победный хотя бы такой вот. В Африке расположено более 30 минеральных ресурсов земли.
1: 30%.
3: Правда или ложь? 30%, да.
2: Правда.
3: И это? И это правда. Например, континент занимает ведущие позиции по запасам золотишка. Около 40% мировых алмазов и металлов платиновой группы находится именно там.
1: Один из трех, Людмила. Сегодня без сертификатов, но все равно, мне кажется, с настроением. Да, спасибо вам.
2: Да-да. Наконец-то я до вас позвонила.
3: Ну, класс.
1: Это уже классно. Это только начало. Вторая попытка принесет вам какой-то классный приз от Retro FM. Я вас уверяю, так что дозванивайтесь еще. Будем ждать вас в гости и будем слушать Юрия Антонова.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: это первая смена на ретро-ФМ, и мы идем навстречу чему?
1: Мы идем навстречу нашей теме. Ты это имел в виду или
0: и
1: что?
0: И этому тоже. Навстречу очередной игре «Что, где, когда», которая вернулась на этой неделе, где мы разыгрываем до 30 тысяч рублей, где у каждого слушателя есть возможность дозвониться и за минуту заработать хорошую сумму денег.
1: Ну ты хоть подмигнул, что мы денежком навстречу идем. Я всегда иду, да не
0: дохожу. А то, что я сейчас на твоей ноге стою, это никак держишь под столом.
1: Ну нет! Я думаю о другом.
2: Я
1: сегодня
2: не чувствую
1: же...
2: боли, да?
1: Да, сегодня? Всемирный день пожилых людей. Я зачиталась, на самом деле, сообщениями. Там такие классные сообщения приходят.
0: Все, мы все разберем сейчас.
1: Да, о том, а вот если или если уже вы бабушка или дедушка, вот напишите, каким вы были. И пока что тут такой сплошной позитив, что я как будто бы уже хочу присоединиться. Друзья, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо.Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты.

0: Реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.

0: Между тем.
1: Да, между тем, сегодня день пожилых людей, 1 октября, но мы, я чувствую, сегодня получим исключительно положительную обратную связь от тех, кто уже, может быть, по паспорту к ним относится, но в душе совершенно нет. Либо мы фантазируем, вот когда вы станете бабулькой-дедулькой, какими вы будете, рассказывайте свои истории, настоящие и вымышленные.
2: Татьяна пишет, я стала бабушкой в 36, сейчас у меня двое внуков, старшему 14, и я поняла, что внуков люблю больше, чем сына. Это известно, знаете, Татьяна.
1: Я так чувствую,
2: штука.
1: Среди нас, да, может найти человек, который скажет, к вашей бабушке нельзя подкатить.

0: бабуляка.
1: Бабуляка, да.
2: Слушай, у меня такая бабуляка улетная, да, вот внук делится, это на зумеры, альфа.
1: И не только который 40, как там, 40 и 36, да, у нас?
2: Да, да, да. Так, ну что, делитесь своими сообщениями, ребят, в соцсетях. Можно в Макс писать, можно ВКонтакте, например, поделиться. Мы имеем в виду, либо сейчас вы чем занимаетесь, если вы уже бабушка-дедушка, либо пишите фантазийную, если вам сейчас, например, 25, но вы представляете, да, себя бабушкой.
1: А вот Наиля говорит, сегодня говорю сыну, что сегодня день пожилого человека. Поздравь нас с отцом. Нам по 60, ну действительно, куда вам? Нам по 60. А он, да, говорит, вы пожилая молодежь, не выдумывай. А в автобусе уже место уступает. Все подкрался незаметно, но мы унываем. Не унываем в душе молодых. Не, ну Наиля, ну правда, ну 60 лет, о чем вы говорите? Вы вообще молодежь еще, в самом расцвете сил.
2: Что ж, мы не закрываем тему. Наоборот, ждем больше, больше свежих, новых, интересных, вдохновляющих сообщений. И делаем это под Bad Boys Blue.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: А в Москве уже 9, и знаете, четверг как-то налаживается с первой сменой любимыми хитами, проверенными временем. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Рибман уже рассказывает.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, компании в России с сегодняшнего дня...

0: больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку. Сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компании годами используют человека как штатного сотрудника, но при этом оформляют его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. С сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Предотвративший катастрофу на борту самолета компании Fly Dubai израильтянин работает сантехником. Об этом рассказал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что героические действия мужчины предотвратили еще одно 11 сентября. Напомню, накануне самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР и отметил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщается в Телеграме, опубликованной сегодня на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также содействует решению ключевых региональных и мировых проблем. Ну и последнее. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в графстве Норфолк. 25-летний Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Его приятели нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом. Другими популярными персонажами комиксов они стояли у бара, когда рядом появился незнакомец, который выхватил из рук девушки сумку, бросился бежать. Мейсон погнался за вором. Вскоре к нему присоединились друзья в костюмах супергероев. В итоге догнать вора команде все-таки не удалось, но он выбросил украденную сумочку, Бэтмен нашел ее и вернул девушке. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
2: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Саша Светлов. Рита Субботина предлагает вам сегодня ответить на три вопроса. Что, где и когда, если получится, дадим денег.
3: Да, предлагают еще денежки у нас забрать. Вот, а почему бы нет? А еще предлагают с нами подискутировать. Сегодня день международный, всемирный, пожилых людей. Ну, те, кто пожил, жизнь не знает. И вот мы сегодня вам предлагаем, значит, пофантазировать о том, какими вы будете, когда
2: правильно,
3: будете.
2: Правильно, это актерское мастерство по системе Станиславского.
3: А ты можешь сказать «верю»?
2: А ты знаешь, я всю неделю, как пожилой человек, как бы, да, разговариваю, поэтому не надо меня в эту вселенную и так погружать, я и так внутри.
3: Короче, в общем, давайте подумаем, вот какой бабулькой, дедулькой вы будете такие смешные, знаете, или если вы уже таковыми являетесь, а мы прочитали, что у нас слушатели и в 36, и в 40 становились, вот пишите, как себя чувствуете,
2: да,
3: в этом статусе.
2: Да, и судя по сообщениям, у нас невероятно жизнерадостные, оптимистично настроенные люди, вот давайте больше таких историй и обсудим в прямом эфире. Ну и, конечно, не будем забывать о главном, и тайп, музыка, проверенная десятилетиями.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на 1 октября на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникнуть неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Ну а у нас, как всегда, спокойно и без спешки спортивные новости буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Давайте с хоккея начнем. Там много матчей было. «Спартак» потерпел 4-е поражение подряд, уступив дома «Трактору» 4-2 в КХЛ. Далее «Акбарс» дома одержал волевую победу над «Барысом» со счетом 4-1. Ну и «Сочи» забросил аж 6 шайб и победил дома «Салават Юлаев» со счетом 6-3. А что там у наших за океаном? «Питтсбург» в гостях разгромил «Филадельфию» со счетом 7-0. «Малкин» и «Чинахов» забили. «Торонто» победил «Нью-Йорк Айлендерс». У «Марченко» минус 1. Зато «Сорокин» сделал 24 сейва. Красавчик. Далее, что там в футболе происходит? А там скандалы, знаете ли. Ну, в Португалии, по крайней мере. Роналду уехал из расположения команды, не попрощавшись. Причина в конфликте с тренером. Жезуш не выпустил Криштиана на матч с Норвегией, не стал оправдываться и допустил, что Криштиан не сыграет, да еще и с Данией, насколько помню, 2 октября матч. Уже есть инсайды, что Роналду завершил карьеру в сборной. Пока же португалец обещает в свое время рассказать правду. Ну, придержал, что поделаешь, не все же сразу. Сестра игрока уже встала на защиту брата, там в соцсетях всех разносит, говорит, что мы недостойны тебя и могли бы вести себя с большим уважением. Роналду, напомню, провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Давайте так, мы дверь для Роналду не закрываем. И, ну, все-таки надеемся, что эта история получит красивое завершение, которое заслуживает легендарный номер 7. Так, теперь о настоящих героях. Хоккеист Родины Егор Залезов обезвредил преступника с ножом в магазине. Да, в благодарность спортсмену подарили электрическую мясорубку. Есть даже видеозапись этого инцидента. Ну, действительно, герои не всегда носят плащи. Команде «Родина» и Егору отдельный привет. Ну и завершим сегодня исключительно на позитиве. Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные к участию в соревнованиях под эгидой с флагом и гимном. Все, по новостям. Все, по музыке. Сиси Кэтч.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.19. Все, размялись, физкультуру сделали, хиты послушали. А сейчас-то что?
1: А теперь нужно немножечко отдохнуть в спа. Рассказываю. Туристический спа-поезд. Да, вы не ослышались. Спа-поезд. Запустят из Москвы в Карелию, а в нем будет настоящая сауна с зоной отдыха.
0: Ну, не так поезд спа, спа от слова спать. Или ты имеешь в виду там какие-то комфортабельные условия для тех, кто хочет расслабиться?
1: Так ты дед, исходя из нашей темы. Ага, нет, именно спа. Короче, будет работать с 9 по 31 октября. Сеанс 90 минут, обойдется 2700 человека. Халатики, полотенчика, тапочки включены в стоимость. Слушай, у меня же там день рождения как раз в это время. Вот, может, в поезде отпраздновать, прикинь? Ну, куда-нибудь поехать. Как раз если в Карелию,
0: то... Мы тебе уже колготки купили.
1: Я ненавижу колготки.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: 11.13 сегодня в столице. Чуть прохладнее, чем вчера. Переменная облачность. Но самое главное, что без осадков.
3: Реклама.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов,

0: стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Золотая осень на Волге и концерт Виктора Салтыкова на борту теплохода. 26 октября. «Волга-Дрим». Премиальные речные круизы. Все включено. Лекции, экскурсии, авторская кухня. «Волга-Дрим.ру». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ». 620-46-64.

0: Представьте себе обычный солдатский ремень. В те времена, пишет телезритель, когда я еще служил солдатом, мы вечно сталкивались с проблемой. Металлический язычок на пряжке время от времени отламывался, и ремень приходил в негодность. Однако в конце 80-х эта проблема постепенно исчезла благодаря появлению в нашей стране импортного изобретения, которое находится в черном ящике. Внимание, вопрос, что там? Дина...
1: Ну, я затрудняюсь ответить. Возможно, придумали какую-то клипсу или какое-то колечко, которое фиксировало этот язычок.
0: Ну, хорошо, да, давайте эту версию мы обсуждали. Принимается, послушаем правильный ответ.
2: Внимание, правильный ответ. Язычок ломался, когда пряжкой пытались открыть стеклянную бутылку с металлической крышкой. И только в конце 80-х годов эта проблема постепенно исчезла, так как в широкой продаже появились пластиковые бутылки с откручивающейся крышкой.
3: Ого!
0: Вот такой поворот.
3: Ну, туда мы вообще не думали,
0: да, ну, про глаза как бы никто ничего не говорит, когда глазом открывали, как бы, да. Глаза там, ну, одного достаточно, в принципе. А вот пряжку жалко было, да. Зубы тоже, да, могли пострадать. Ладно, Дина, это было сложно, да. Это надо было прям представить.
3: Да, да, действительно. Ну, интересно, с другой стороны, как обычно.
0: Спасибо вам за честную игру. Сегодня не получилось, победить следующий раз обязательно. Все устроится, будем ждать вас в гости. Вновь, да, 7000 рублей сегодня остаются в банке Retro FM, но игры «Что, где, когда» продолжаются уже завтра в 9.45. Будем ждать нового слушателя.
2: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Великолепная Мэрилин Монро на ретро-ФМ, которая была не только божественно красива, но и, говорят, очень интеллектуально и грамотно.
1: Да, я думаю, вот это «поду-пиду, хоп!» Это вот когда я бабулька стану, ну, мы сегодня...
0: Вот когда ты хоп делаешь, там у тебя спина и стреляет. А если бы ты делала пу-пу-пиду-пу, как бы, как по классике, тогда бы как бы и спиночка нормально работала, и ножка тянулась бы.
1: Ну, какой характер, так и последствия спины, понимаешь?
0: Пу-пу-пиду, хоп-хей-ла-ла-лей, как бы, понимаешь?
1: Ты жанры тут
0: не миксуй, где не надо.
1: Ребят, сегодня Всемирный день пожилых людей. Я вот присоединилась вчера, когда волос феном сушила, так нагнулась,
0: вдруг,
1: а потом...
0: как в сказке скрипнула, ну, только не дверь,
1: Риткина.
0: А Ритка.
1: Вот. И сегодня спрашиваем, вот, а каким пожилым человеком вы себя видите? Вот, знаете, хочется сказать, являетесь, но это не так, потому что пока что все сообщения, которые мы получаем, там такой хоп-хей-ла-ла-лей, там как раз пуду-пиду-хей. Вот, пишите, мы с удовольствием прочитаем все ваши сообщения. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The
2: diddly-diddly-diddly-dum. Boop-boop-be-doop. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанного.

0: длинных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
11: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Знают, которые готовы делиться мудростью, у которых еще столько энергии. Такой запал, которым, кстати, они делятся в сообщениях в соцсетях ретро. И вот Сергей пишет: «Доброе утро, мне скоро 60, но по шкале биологического возраста 45. Вижу себя подтянутым и стройным дедушкой в будущем, чтобы стать примером для полуторагодовалой внучки, а также для своих товарищей и учеников, поскольку до сих пор играю в дартс, мастер спорта, и тренирую ребят в школе». Сергей, так держать, круто. Мужчина.
1: Андрей пишет: «Доброе утро, Андрей из Москвы. Вот вроде не пожилой в свои 50, а уже дед в квадрате. Одного Лешка дочку принесла год назад, за которым сейчас еду в аэропорт встречать от других бабушек и дедушек. А сын 29 сентября подарил нам Ивана. Еще одного. Завтра поедем забирать из роддома. И вот скажите, какие заботы радостнее? Счастливее меня нет, человек. Андрей, мы вас поздравляем. Класс. И всю вашу семью с пополнением».
0: Сейчас, от добра и позитивчика немножко так к будням вернемся на секунду. Дима пишет на этом: «Ребят, вообще старость – это когда тебе на госуслугах приходит приглашение пройти диспансеризацию. Вот тут сразу появляется желание сидеть на лавочке у подъезда и ругаться на проходящую молодежь».
1: Ну вот я не прочитала про диспансеризацию, и что, спину потянула вчера. Поэтому, ребят, это не старость. Вообще такого понятия не существует. Тем более, исходя из того, что мы читаем из ваших сообщений еще очень много всего. Скоро все это прочитаем и вернемся.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Столица уже 10. Это первая смена в компании с классными играми и суперхитами, проверенными десятилетиями. И Вадим Ривланд с проверенными новостями. Прям факт на факте.
1: Только с ними.

0: Доброе утро, привет. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%. В столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Ну а максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. С сегодняшнего дня в России вступит в силу сразу несколько заметных изменений. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют оклады. Отдельным категориям пенсионеров пересчитают выплаты, а банки ужесточат требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно заработают новые правила для маркетплейсов и самозанятых. Кроме того, подорожают некоторые железнодорожные билеты и коммунальные услуги. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут больше принимать загранпаспорта без биометрии, об этом пишет РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны, еще 14 стран Шенгена. Пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта, среди них, в частности, Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Голливудский актер Джим Керри тайно женился на своей давней возлюбленной, 34-летней азиатской художнице Мин А. Скромная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Отношения пары начались в 2022 году. В феврале этого года они вместе появились на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, где Керри со сцены признался в любви Мин А. Для 64-летнего Джима Керри, добавлю, брак стал третьим по счету. Ну и последнее. В Крыму женщину оштрафовали за любовные надписи в подъезде жилого дома. Жительница Керчи использовала баллончик с краской, чтобы изобразить алые сердца и оставить сообщение на полу, стенах и входной двери соседской квартиры. Тексты гласили: «С днем рождения, я тебя люблю, я тебя никому не отдам». Пользователи соцсетей высказали предположение, что подобным экстравагантным способом женщина решила сделать сюрприз своему возлюбленному. На нарушительницу порядка составили протокол. Подозреваемая выразила готовность устранить последствия вандализма, закрасив рисунки и приведя подъезд в надлежащий вид. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну вот мы и добрались до самой волнительной и одновременно, мне кажется, напряженной игры в первой смене. Называется она «Родная речь», и она про грамотность.
2: Да, добрались или добрались. Эх, никто не даст нам за это 1000 рублей. А вот вам до 5 вообще легко, ну если, конечно же, вам получится отгадать вот эти сложные ударения и 5 слов, которые мы каждый день находим. Это ох, как непросто, и это будет уже очень скоро.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, гороскоп на 1 октября, на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие, взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией, будете готовы воспринимать критику.
2: Водолею, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Спокойно и без спешки. Просыпайтесь вместе с нами и помните, ребята, завтра пятница!
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: О киноновинках этой недели. Всем доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. Мы, Саш, посмотрели, как обычно, за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и расскажем о фильмах, на которые стоит сходить в кино. По нашему, опять же, мнению, оно может быть субъективным.
0: Ну, давай.
1: Я начну. Естественно, я взяла кино, сделано в Милане, история Армани и итальянской моды, маркировка 16+. Это документальный фильм, биография. Ну, мало того, что, естественно, меня как девочку интересует мода сама по себе, мне, на самом деле, всегда было очень интересно, как строится империя, а тем более модные дома, которые, ну, без преувеличения влияют на весь мир. Значит, итак, о чем кино? На протяжении десятилетий в роскошных салонах Милана рождался облик мировой фэшн-индустрии, ни для кого не секрет. Итальянской модой всегда правили семьи от Армани, Версачи, Гуччи, Валентино до Миссони, Зеня, Феррагамо, Дольче Габбана и Прада. Джорджо Армани рассказывает историю вообще глобально о зарождении бренда, но а голливудские звезды, модельеры, известные критики повествуют о влиянии, собственно, которое итальянская мода оказала на весь мир. Девчонки, надо идти, я считаю. Да и вообще, в целом, мне кажется, это очень интересный формат.
0: Да, звучит интересно. Ну, а я решил погрузиться в суровые российские сказки. Сейчас все объясню. Название такое. «Царевна Несмеяная». Здесь 6+. Пока вроде понятно. А теперь, внимание, в ролях. Слава Копейкин. Анастасия Красовская. Рузиль Миникаев. Вот тебе и слово «пацана», вторая часть.
1: Тут надо песню вот эту вот напевать.
0: Да, ну...
1: Не забывай.
0: Да, либо «пацаны не извиняются», «царевны не плачут», можно так было бы назвать. Но нет. Еще в фильме снимаются Виктор Логинов, который Гена Букин, Игорь Чехов, комик, да, и Роман Юнус, тоже, которого мы знаем по сестрам Зайцевым. И появляется уже надежда на комедию. А сюжет-то такой. Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. И единственный путь домой – это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. В общем, история про добро, про волшебство, ну и, конечно, про любовь.
1: Ну что же, ребята, мы свой выбор сделали. Давайте ходить на хорошее кино, смотреть его и делиться впечатлениями.

0: Так, на столичных 10:19. Первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. С вами это утро встречают.
1: Скорую орфографическую помощь вызывали в Москве. Потому что есть так. Там торты привезли. Скорая орфографическая помощь. Срочно нужна человеку.
0: Мы по адресу. Нам сюда сказала. Да, орфографическая помощь.
1: Короче, в сети залетел ролик, где девушка звонит в справочную службу русского языка РАН. А такое есть, чтобы узнать написание слова «инфлюенса» для своей статьи. Мало того, я прям признаюсь, а чего? Ближе к народу. Я вообще не знала, что это слово, это грипп.
0: Инфлюенса?
1: Инфлюенса.
0: Интересно, я думал, что это просто какой-то лидер мнений. Инфлюенсер, лидер мнений.
1: Нет.
0: Флю, это же грипп, по-моему, флю, да.
1: Ну,
0: да,
1: это же нужно еще к английскому обратиться тогда языку. Да. Тут как бы филолог, лингвист, хотя у меня такое образование.
0: Чего ответили?
1: Да? Ну, все правильно, инфлюенса, сейчас оно используется. Вот, ответ был не только бесплатный, но и быстрый. И вообще он был. Давайте вот с этого начнем. То есть, я напоминаю, получается, у нас есть справочная служба русского языка РАН. И туда можно позвонить, ребята. Но только позвонить. Вот с на «и» ударение.
0: Да, для тех, кто звонит, видимо, там, оставайтесь на линии. Да, мы подумаем, соединять вас или нет. Хотя, наверное, таких наперед могут соединить, потому что помощь действительно нужна. Ну и мы в нашей игре «Родная речь» тоже помогаем становиться грамотнее всем, и в том числе себе. Там 5 слов со сложными ударениями, и игра будет уже через 20 минут.
2: Погода на Ретро-ФМ.
1: 1 октября, друзья, четверг, 10 утра и 20 минут. Самое время поговорить о погоде сегодняшнего дня. Ну, чуть-чуть попрохладнее, чем вчера, но все равно достаточно приятно. 11:13 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
3: Реклама. Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах

0: сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM. 620-46-64.

0: 11-го и с вот таким легким, я бы даже сказал, больше весенним настроением, благодаря команде «Секрет», мы продолжаем наше утреннее приключение. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Да, ну, кстати, Москва нас вообще радует этой осенью. Пока что у нас тоже за окном солнышко даже, а хотя уже 1 октября.
0: Ты красотка, ты такая неожиданная, такая вся...
1: Пасеки.
0: Принял?
1: Поаплодируй. Ты же говорил про Москву, не про меня. Ты красотка такая вся неожиданная. Просто я там не услышала.
0: Про Москву и всех москвичек.
1: Ай, молодец, а.
0: Официально москвич Вадим Ривман расскажет новости на Ретро-ФМ.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, сразу несколько важных изменений начали действовать в России с сегодняшнего дня. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет

другом банке через СБП, до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. Ну а билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%. В Москве и Подмосковье начинают включать отопление. Процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и больницы, затем в жилые дома. В Московской области полностью завершить запуск отопления планируют до 10 октября. Более 1500 автомобилей без номеров или с подложными знаками эвакуировали в столице с начала года. Такие цифры озвучил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Такие машины по решению городской антитеррористической комиссии отправляют на спецстоянки для проверки полицией. Власти объясняют это тем, что авто без номеров может находиться в угоне или использоваться в противоправных целях. Типичный пользователь цифрового рубля – это мужчина от 36 до 45 лет, у которого есть накопительный или инвестиционный счет. Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК по итогам первого месяца массового внедрения новой формы валюты. Всего с начала сентября клиенты одного из крупных банков открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Около 14% из них живут в Москве. В число самых активных городов также вошли Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Сразу несколько заметных астрономических явлений можно будет наблюдать в России в октябре. Уже 4 числа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем и будет особенно хорошо виден на ночном небе. В ночь с 8 на 9 октября ожидается максимум метеорного потока Дракониды до 15 метеоров в час, а 21 октября пика достигнут Ориониды, образованные частицами кометы Галлея. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Доброе утро, товарищи. 10:36. Точное московское время. Достаем листочки. Начинаем урок родной речи.
1: Ну, не просто так.
0: Урок начался.
1: Да.
0: А может, и начался. А может быть, даже начался.

0: начался.
1: Ну нет, начался.
2: Пятерочки, троечки и даже двоечки у вас будет в тысячах, что очень приятно. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, 4 балла на московских дорогах, местами затруднения. Внешняя сторона МКАД стоит от улицы Свободы до Рублево-Успенского шоссе, здесь сейчас 40 в пути. На Новорижском шоссе тоже такая ощутимая пробка от поворота на деревню Позняково до МКАД на 50 минут. Есть затор на Егорьевском шоссе, небольшой, минут на 15. На Ленинградке постоите минут 15-20 от развязки в Молжаниновке до Международного шоссе. Ретро-ФМ желает удачи в пути.
3: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: «Новой смене» на «Ретро-ФМ».
1: Так, 10.42, точное московское. У нас на связи Чебоксары. Александр, здравствуйте!
2: Ребята, всем привет-привет! Вообще рад просто до вас дозвониться. Вообще такие классные, вообще молодцы. Вообще просто супер.
1: Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр, ну пока вне игры. А вот, кстати, проверочка. Из Чебоксар или из Чебоксаров?
2: Из Чебоксар.
1: Принимается правильно. Ну, по крайней мере, грамота РУ подсказывает нам такую же версию. Итак, Александр, вы уже практически балл собрали. Ну, вам нужно будет...
3: Осталось перевести в тысячу.
1: Да-да-да. Вам нужно будет из пяти слов вот правильно расставить ударение так, чтобы мы сказали первый раз за полтора там месяца, за месяц, ну, ничего себе, 5000 рублей. О таком мы еще не говорили. Такого еще ни с кем у нас не было.
3: Попробуем.
1: Будьте первым нашим чемпионом, хорошо?
2: Давайте, погнали.
3: Ну что же, первая двойка игроков, хочется сказать, на барабане. Итак, отрок или отрок?
2: Еще раз.
3: Отрок, отрок.
2: Отрок.
3: Приняли.
1: Далее. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Есть.
3: Приняли. Продали или продали?
2: Продали.
3: Есть.
1: Корысть или корость?
2: Корысть.
1: Корысть или корость?
2: Корысть.
1: Так.
3: Облилась или облилась?
2: Облилась.
1: Принимается. Не, ну мы так мощно начали,
3: мы
1: да? Так,
3: мы тут уже вот так вот лапки держали все.
1: Ну, потом электричество выключили. Ну что, отрок, верно, 1000 ваша. Баловник, правильно, 2000 ваши. Продали, конечно, 3000. Великолепное было начало. Дальше появилась корость. Вот, ну, наверное, от противного, да, пошли корысть, оно же как бы очевидно. Значит, наверное, правильно, корость.
3: А так думали, деле, да? Как слышно, так и пишется, хочется
1: да,
3: сказать.
1: Да, да. Здесь все-таки корысть, поэтому ты еще не заработали. И облилась, облилась, но все-таки чаще, да, в большинстве случаев, да, в глаголах женского рода на последний гласный слог облилась, надо было сказать. Поэтому три первых правильных ответа приносят вам сегодня 3000 рублей. Я половину слов не разбираю, но чувствую этот позитив и искреннюю радость человека. Александр, рады за вас, поздравляем. Не знаем, что там за ванная или, может, автомобиль, из которого так звук вот идет непривычно. Но спасибо вам, что составили нам эту компанию и честно играли в родную речь. Кстати, эта игра продолжается, и каждый из наших слушателей может заработать до 5000 рублей.
0: «Родная речь» в первой смене на «Ретро-ФМ».

0: Так, родная речь состоялась, а что у нас осталось? Ну, давай.
1: С стихами ты заговорил опять.
0: Пять слов со сложными ударениями. Их нужно произносить так. Отрок, баловник, продали, корысть, облилась. Зафиксировали, используем.
1: Да, я еще посмотрела быстренько. Поднял, приподнял нам же. Ой, поднял, приподнял. Правильно? Так же говорят?
0: Сказали, да, так. И вот. Обычно так. Но...
1: Ударение поднял. Но это вообще не считается. Потому что мы за живой вот такой русский язык. Ну, когда есть слово сочетание обнял, приподнял.
2: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
13: 12+.
12: Retro-FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня день пожилых людей, и мы сегодня с очень позитивной легкой стороны обсуждаем. Вот если вы уже по паспорту, да, относитесь к таковой категории людей, расскажите о том, какой вы, дедушка, бабушка. Либо, если вы помоложе, да, и все впереди, пофантазируем, покреативим, какими бы вы были в будущем бабулями, дедулями. Но у нас столько жизненной энергии в людях, что как бы зло пожилое вообще отбрасываем. А Вадим пишет: я такой дед, что средняя внучка, ей 3 года, периодически заявляет, что надо искать другого дедулю. Но, когда приходим к ним в гости, она всех оббегает, ловко уклоняясь от рук, и обнимает первого меня. А вообще, дети, их у меня 5, и внуки, их пока 4, приносят столько положительных эмоций, что словами не передать. Вадим, поздравляем, это счастье.
2: Татьяна говорит: доброе утро, Татьяна из Крыма. Живу в поселке 600 метров над уровнем моря. Я уже 28 лет бабушка. И на свои 70 лет я подарила себе квадроцикл. Теперь я единственная бабушка на квадрике в поселке в ближайших горах. И не считая себя пожилой человеком, я молодая и счастливая. Так держать, так и есть.
1: Татьяна пишет: здравствуйте, мне 55. Когда приезжают внуки 16 и 10 лет, пацаны, хожу с ними в спортзал, с младшим бегаю по залу, играю в футбол, со старшим в бадминтон. Кто знает, что они внуки мои? Вообще в шоке просто.
2: Так, ну и давай завершим вот этим сообщением. После того, как стала бабушкой, через

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 11 часов. Новый месяц этой осени. Октябрь. Первое число сегодня, четверг. И, конечно, новые новости. Да, Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Новый месяц, новые законы. В России с этого дня заработали новые правила для маркетплейсов. Нововведения касаются миллионов граждан. Главная идея этого изменения – сделать правила работы цифровых сервисов более прозрачными и защитить продавцов и покупателей от внезапных решений платформ. Например, покупатель сам сможет выбрать способ возврата товара ненадлежащего качества, а заявку можно будет подать прямо в личном кабинете, без похода в пункт выдачи. Банковский сервис также не стоит на месте. Наличные, которые внесли через банкомат одного банка, теперь можно зачислить на свой счет в другом банкомате через систему быстрых платежей. Лимит составляет 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 в сутки и 200 тысяч в месяц. Однако банк, владелец банкомата, может взимать комиссию, о которой должен будет сообщить до подтверждения операции. Новые решения в строительстве жилых комплексов, общественных зданий и производственных помещений демонстрируют в Екатеринбурге. Там проходит международный строительный форум. Свои разработки демонстрируют почти 100 производителей. Например, они предлагают взглянуть на новый огнеустойкий отделочный материал. Он поможет защитить от огня при падении осколков беспилотников на здание. МВД хочет резко повысить некоторые судебные штрафы. Как пишет Коммерсант, ведомство предлагает

предлагает наказывать до 33 тысяч рублей поручителей, которые отвечают за явку подозреваемого или обвиняемого в суд. Сейчас за это штрафуют на 10 тысяч. Также МВД предложило увеличить взыскание за выполнение обязанностей перед судом для свидетелей, потерпевших, экспертов, переводчиков и других участников уголовного процесса. Ну а в Китае отмечают главный государственный праздник – День образования КНР. Республика была основана 77 лет назад. Более 120 тысяч человек приехали в Пекин, чтобы лично увидеть торжества. Отмечу, в честь Дня образования КНР жители Китая отдыхают сразу 7 дней. Этот период принято называть «золотой неделей». И о валюте. На этот четверг доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Снаряд FM Paradise. 1 октября, сегодня четверг. Ну что, Международный день пожилых людей утром обсудили. Уже какие там праздники остались у нас? Давайте-ка посмотрим. Ничего себе, как много. День сухопутных войск сегодня в России. Поздравляем всех причастных. Обязательно день рождения, почтовой открытки. Международный день охраны енотов. Еноты смешные, еноты хорошие. Так, день воздушных шаров. По всему миру день CD-плеера. Там что-то еще сладенькое у нас было. Всемирный день какао и шоколада. Международный день кофе. И это тоже сегодня. И смотрите, прямо вообще про нас с вами, про всех здесь собравшихся. Международный день музыки, вы представляете? Вот это да! Уж отпразднуем, так отпразднуем. Начинаем прямо сейчас, точнее, продолжаем. Скоро Modern Talking, Дмитрий Маликов, группа Roxette и много чего еще здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Теперь октябрьский здесь с вами рядом.
1: Погода на Retro FM.
0: Так, что у нас там в октябре-то в Москве сейчас плюс 12, да, что-то такое. Сегодня выше плюс 14 не обещают. Облачно с прояснением, без осадков. А давление атмосферное у нас повышенное. 763 миллиметра ртутного столба. Это заметно выше нормы. Ну и напомню еще раз, сейчас в Москве примерно плюс 12 градусов.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Это Modern Talking, Atlantis is calling, вызывает Атлантида. Кстати, как показали опросы, в последнее время более 70% россиян вообще не отвечают, когда видят звонок с незнакомого номера. Ну, опасения понятны, мошенники и всякое такое, рекламное и прочее. Я вот тоже, кстати, трубку никогда не беру, когда что-то непонятное и чего-то от меня хочет. Но иногда, знаете, вот бывает, запишешься, ну, не знаю, на ТО, например, автомобиль должен пройти, тебе звонят, чтобы напомнить потом, через какое-то время, что надо приехать, а ты трубку не берешь, потому что, ну, как номер-то незнакомый. Ну, вот такой вот минус бывает. Но, тем не менее, оставшиеся там почти 30% говорят, что всегда отвечают на звонки. Даже если номер им не знаком, кто-то говорит, что надо просто вынужденным по работе общаться с незнакомыми, другие опасаются пропустить важный звонок. Ну, а есть еще и такие, которые просто от скуки берут трубку, чтобы побесить, как они говорят, рекламщиков, мошенников и так далее. Кстати, друзья, хотел сказать, если когда-нибудь вам позвонят и спросят по телефону, какое радио вы слушаете, вы же знаете, что ответить, правда? Ну, если что, я вам подскажу. Ретро-ФМ, ну, естественно. Так, музыка. В ближайшее время Фэнси, Лубега, также Самоцветы. В Москве уже 11:36.
1: Пробки на дорогах.
0: Московские пробки трехбальные. По сообщениям Яндекс.Карт, сейчас есть проблема на Дмитровском шоссе от моста через канал до стоянки для отдыха. 40 минут можно потерять. 30 минут оставите на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Микининского шоссе. И еще порядка 20-30 минут также можно оставить на МКАДе, на внешней стороне от Ленинградского шоссе до Путилковского шоссе. Всем удачного пути в компании Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Москва.

0: Фэнси на Ретро FM. Слайс ми найс. Нарежь меня нежно. Да, нашинкуй меня буквально. Помельче. Ну, как будто бы какой-то двусмысленный подтекст определяется. Возможно, даже откровенный. На самом деле, нарезать никто никого точно не собирался здесь, судя по всему. И, кстати говоря, из-за метафор, вот не только этой, но еще там в тексте встречаются такие, как «я горячий, как лазанья». Например, если переводить на русский, песню в свое время, в середине 80-х, посчитали даже слишком дерзкой для радиоэфиров, но это, как вы сами понимаете, только подогрело к ней. Интерес настолько подогрело, что мы до сих пор заинтересованы в ее прослушивании, ну и, конечно, в прослушивании всех остальных гениальных участников процесса. Очень скоро группа «Абба», Юрий Шатунов и «Ласковый май» прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь-соль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соль Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: О чем молчат мужчины?
9: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза.

0: Москве полдень. Продолжается четверг, 1 октября на Ретро-ФМ. Ну, конечно, четверг должен продолжаться вместе с новостями от Дмитрия Королева. Он уже здесь, готов рассказать. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. МРОТ в России в следующем году увеличится почти на 7%. В итоге сумма составит почти 30 тысяч рублей. Это предполагает проект федерального бюджета на следующий год. В правительстве подчеркнули, что этот рост позволит изменить и размер других пособий. Напомню, проект бюджета был внесен в Госдуму накануне вечером. Депутаты планируют рассмотреть его в первом чтении 29-го. Октября. После этого они смогут внести свои поправки. Мат-капитал на первенца в следующем году составит 778,5 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. При этом он уточнил, выплата на второго ребенка вырастет до чуть более миллиона, если капитал не был получен на первого. В то же время максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000. Котяков добавил, проиндексировать мат-капитал планируют с 1 февраля. В Одинцове в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. Пострадавших нет. ЧП случилось утром в высотке на Белорусской улице. Детонация произошла в квартире на 19 этаже. Мощности было достаточно, чтобы обрушилась несущая стена в помещении. Взрывной волной также разрушило балконное ограждение. Оконная рама рухнула на припаркованные во дворе автомобили. На улице также обошлось без жертв. Пожара за взрывом не последовало. Сейчас специалисты проверяют конструкции здания. Сегодня в России день сухопутных войск. Это наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид вооруженных сил. С праздником военных поздравил и президент. Владимир Путин отметил, что сегодня патриотические традиции ветеранов являются достойным примером для военнослужащих и с честью помогают проходить через серьезные задачи. Ну а в Москве официально

Завершился мотосезон, об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта. Там отметили, что прошедшая в столичный регион холодная погода повышает риск ДТП, поэтому мотоциклистов призывают воздержаться от поездок в этом году и дождаться следующего сезона. Добавлю, 10 октября «Ночные волки» проведут в Москве традиционное общегородское закрытие. По словам организаторов, история этой встречи насчитывает 37 лет. И в завершении выпуска официальные курсы валют на этот четверг. Американский доллар – 83 рубля 56 копеек, единая европейская – 94,88. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Yeah!

0: Вот в очередной раз убеждаюсь в том, насколько все-таки в русском языке все продумано. И как важны ударения. Вот сижу и читаю название песни, да? «Пристань». Ну, там, к твоей надежде, видимо, я не знаю. Тут еще, видимо, слепота природная тоже помогает, конечно. «Пристань» или «пристань». Ну, мы-то с вами, понятное дело, пришвартовались к правильному причальчику, выбрали бухточку свою любимую, музыкальную, мелодичную, ретро-ФМовскую. Да, скоро с нами, конечно, музыка та, которую мы любим. Веселые ребята на подходе. Группа «Корона», также «Крис Ри». Все это будет рядом уже в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 20 минут.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: Ну, прогреваемся потихоньку, полегоньку, понемногу. Плюс 13 сейчас за окнами, хотя обещали сегодня плюс 14. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Давление повышенное. 763 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 620 46 64.

0: с тобой не знали сами, что же было между нами.
1: Да, ну мы же сейчас высокотехнологичные с вами, Эри, находимся, проживаем. Если мы вдруг не знаем, что там было вдруг когда-то между или еще где-то, можно же прочитать. Там все для... Книжки для взрослых тоже выпускаются. Там все написано, как, что и... Ну, собственно, что я рассказываю, господи. Да, друзья, я могу... Здесь моя работа заключается больше в том, чтобы, так сказать, присмотреться вперед в нашу с вами общую музыкальную, притягательную, манящую даль. Тина Казинс скоро, «Мираж» на подходе, и группа «Смоки», и даже это еще не все. Обязательно скоро все услышим. Здесь на Ретро FM 12 часов и 36 минут, московское время.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM. Пробки на дорогах.
1: Пробки московские трехбальные. Сейчас такая загруженность по данным Яндекс.Карт. Сложности есть на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Мекининского шоссе. Минут 20-25 можно потерять. Около 20 минут оставите на МКАД на внешней стороне от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Также затруднения имеются на Можайском шоссе от железнодорожного моста до улицы Говорова. Всем удачного пути в компании Retro FM. Желательно без пробок и под лучшую музыку.
2: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Это Тина Казинс. Между прочим, до музыкальной карьеры Тина работала профессиональной фотомоделью, а вот вокальный талант ее открыли, ну, совершенно случайно, просто во время одного из модных показов, где она просто напевала песню за кулисами. Вот, а я ж о чем говорю. Иногда напевать, даже если себе под нос, это может быть полезным. Ну, во всяком случае, я периодически практикую. Чего и вам советую. Кому будем подпевать в самое ближайшее время? Давайте разбираться. Альбана Рамина Пауэр до завершения часа. Владимир Маркин. Ну все, я готов. Ну, в смысле, и целовать песок, и подпевать. Буквально через пару минут все будет здесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь?

0: скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве уже 13 часов. Четверг, напомню, на календаре 1 октября продолжается. Ну а сейчас самое время знакомиться с новостями. У нас есть человек, который хорошо в этом разбирается. Дмитрий Королев, он уже здесь. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Так как отметили в Минтруде, максимальная сумма пособия в следующем году составит почти 240 тысяч рублей в месяц. Речь идет о работниках, чей трудовой стаж 8 и более лет. Также размер выплаты зависит от заработка. Штрафы за хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах повысят в два раза. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. В частности, это также коснется нарушений правил пожарной безопасности, порядка проведения митингов и поведения на спортивных соревнованиях. Как подчеркнули авторы законопроекта, штрафы за большинство этих нарушений не увеличивались с 2012 года. Срочников начнут отправлять на тушение пожаров. Соответствующий законопроект согласовал Комитет Госдумы по безопасности. Как пишет «Коммерсант», документ разрешает привлекать солдат срочной службы и к аварийно-спасательным работам. Сейчас военные подразделения пожарной охраны работают в основном на закрытых, особо важных и режимных объектах. Законопроект предлагает разрешить им тушить пожары также в населенных пунктах и городских лесах. Четыре пассажира рейса «Fly Dubai» получат госнаграды за героизм. Решение принял президент Израиля Ицхак Герцог. Среди награжденных – мужчина, который удерживал штурвал и помог выровнять падающий самолет. Врач, оказавший помощь командиру, и пассажиры, которые проникли в кабину пилотов и обезвредили подозреваемого. Напомню, самолет «Fly Dubai», летевший из Дубая в Тель-Авив, чуть не разбился накануне. Позднее выяснилось, что второй пилот пытался разбить лайнер. Мудрость, зрелость и красота. Сегодня в России традиционно отмечают День пожилого человека. Дата совпадает с одноименным международным днем, который установила Генассамблея ООН. Считается, что традиция чествовать пожилых людей зародилась в Японии. Позже вопросами старения озадачились и в Европе. В России же праздник учредили в 92-м году. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, в пожилой возраст люди вступают в 60 лет. И о валюте на этот четверг: доллар 83,56 рубля, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные.

0: Summer kisses. Это значит летние поцелуи. Кстати, самые безопасные поцелуи летние. Ничего не примерзает нигде, не обветривается, очень удобно. А если еще и со своей собственной женой, ну или мужем, так и вообще, считай, ничего не угрожает в принципе. Лето – прекрасное время года. Очень прекрасное время года и осень тоже наша любимая. Особенно, когда отопление включают. Ну, а музыка на ретро-ФМ согревает абсолютно всегда. Скоро группа «Абба», Жан-Мишель Жар и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Согреваюсь вместе с вами.
1: Первая смена. Утреннее шоу на ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теорию можно, конечно же. Вот, ну...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена.
4: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ.
5: Погода на Ретро-ФМ.
0: Ну, погодушка наша осенняя, любимая. Плюс 13 градусов сейчас только в Москве. Ночью ближайшая переменная облачность. Плюс 1, плюс 3. Всего на все утро. Местами туман. Днем завтра облачно с прояснениями без осадков. На термометрах до плюс 14. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление в пятницу немного понизится. Но только самое малость. Останется выше нормы 758 миллиметров ртутного столба.
6: Реклама.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
13: 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 620-46-64.

0: Мама Мия, группа Абба, которая в свое время потеснила с первого места британского хит-парада самого Фредди Меркьюри. Да, легендарная композиция группы Queen, «Богемскую рапсодию». Это было в январе 1976 года. Представляете, битва титанов. Прямо рассказывал об этом в программе «Ю» однажды. И много о чем еще, конечно, касаемо группы Абба и других исполнителей. Послушать все это всегда можно в подкастах, на сайте или мобильном приложении Retro FM. Ну, а премьерные выпуски программы «Ю» выходят в эфир по субботам здесь, на Retro-FM, в час дня. Ну, например, на этой неделе буду рассказывать не об одном исполнителе, а расскажу о самых главных танцевальных хитах 80-х. Будет жарко, горячо, будет интересно. Обещаю, приходите все в субботу в 13 часов прямо сюда, на Retro-FM, в программу «Ю».
1: Пробки на дорогах.
0: А сейчас тоже, пожалуйста, не уходите, друзья. Я вам про пробки расскажу. 3 балла. На МКАД на внешней стороне от Волоколамского шоссе есть сложности до Рублево-Успенского шоссе. Минут 20-30 можно потерять на МКАД. Также на внешней стороне от Каширского шоссе до Бесединского путепровода сложности минут на 20. Новая Рига чуть притормаживает от поселка Новый до Микининского шоссе. Ну, минут 15-20 там тоже можно потерять.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: One more night. Фил Коллинз. Еще один вечер, а потом ночь, а потом еще одно утро. И я снова приду с удовольствием сюда, на работу. С удовольствием и за удовольствиями музыкальными. У нас ведь их тут так много. Ну, ко всем остальным просьба не расходиться. Чуть не забыл, тут Филичита намечается на Ретро-ФМ. Это значит, можно и нужно будет передавать, поздравлять, признаваться. Да, счастливый час начинается в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Отличное время провели. Все, завтра вернусь. Пока, до пятницы.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

Поехали, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. У нас есть номер для ваших смс-ок 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите в Фили Читу. Заполняйте специальную форму. Ну или заходите на наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, в котором можно оставлять приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано. Ну что, поехали.

0: Гриша из Владивостока передает привет Маше. Говорит, что он ее очень сильно любит. Маш, поверьте, вот Гриша не врет, учитывая количество сообщений, которые он нам прислал тут за последний час. Точно не врет. Алексей, инженер первой категории из города Таганрог, передает огромный привет всем железнодорожникам и, в частности, ростовскому РЦДМ. Что бы это ни значило, всем хорошего настроения, удачи, счастья и любви.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Мадонна, Феличите на Ретро ФМ, друзья, читаю ваши сообщения, ну, те, которые подписаны, естественно. Жена Вера передает привет мужу Владимиру из Рубцовска. Вовочка, очень тебя люблю, пишет Вера. Коллега Лилия передает привет МКУ Гафурийского района, а именно Айгуль Венере, Ольге и Радику Миниахметовичу. Еще немного поработайте домой, а завтра пятница. Ну и, наконец, Наталья из Калининграда с Днем Ангела поздравляет Алексея. Здоровья, благополучия, удачи, успехов в работе, денежек побольше.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Я тоже вас понимаю, друзья. Дело ответственное, эмоции, так сказать, переполняют, хочется сказать много. Но вы самое главное, не забывайте подписываться, потому что если сообщение не подписано, нет смысла читать. Вот Лилия передает огромный привет своему лучшему на свете братику Николаю Скворцу. Он сегодня летит домой в Георгиевск, и своему любимому мужу Алихану. «Мы крутые», пишет Лилия. Дмитрий Руц передает привет своей любимой маме Ольге. Очень ее люблю. Город Бийск. А Владимир из Долгопрудного передает привет в Одессу Валентине Байол и брату Сергею, племяннику. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
2: FM. Реклама.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Котики. Природные они.

0: антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая осень на Волге и концерт Виктора Салтыкова на борту теплохода. 26 октября. «Волга Дрим». Премиальные речные круизы. Все включено. Лекции, экскурсии, авторская кухня. «Волгадрим.ру». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ». 620-46-60.

0: Дарья поздравляет мамочку и бабушку Веру Маршалову с днем рождения. Мы тебя очень любим. Подпись «Твои девчонки». Олег Белокрылов из Перми передает привет Василию Хохрякову из рекламной компании КМС. И доценты Ируся, Викуся, Каришка, Александр Сергеевич поздравляет заведующую лабораторией кафедры коллоидной химии РХТУ имени Менделеева Елену Юзефовну Шинковскую с днем рождения. Здоровья, благополучия, счастья. Поменьше ругаться на нас, мы вас любим, мы добрые. Но иногда шалим.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Пардону просим, как говорится, друзья, но читать буду только подписанные сообщения, у которых есть подпись «Селяви, товарищи». Ислам передает привет организации «Втор-проект» в Калининграде Сереге, Андрею, Валерии, Сане, Андрюхе, Свете и Диме. Татьяна из Батайска передает пламенный привет Олежке от Кисы. Так она подписалась. Артур из Тулы передает привет Дине. Где бы ни была, ты всегда будешь моим самым дорогим сердцу другом.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Ирина из Москвы написала такое сообщение. Мы с мужем Алексеем завтра празднуем 39 лет совместной жизни, чему я очень рада. Порадуйтесь вместе с нами. Ирин, мы очень радуемся, честно. Наталья Силакова передает привет своим дорогим коллегам.

коллегам Эльвире и Юле. Не унывайте, завтра пятница. Вообще, каждый рабочий день проходит в компании RetroFM незаметно, пишет Наталья. Вот это правда. У меня вот лично именно так и происходит. Екатерина передает привет своим дорогим коллегам Эльвире и Юле. Подождите, это я уже прочитал. Что-то здесь не то. Ну окей, друзья, продолжим совсем скоро. Вы, главное, не забывайте подписываться.

0: островок счастья в безбрежном океане эфира. Так бы я назвал наш филичтон на Ретро-ФМ. Друзья, читаю ваше сообщение. Татьянка передает привет своему Сережке Гудкову. Хорошего ему позитивного дня и с днем элегантного возраста нас. Пусть будет все хорошо. О, какой интересный эпитет. Дина Жалдошева передает привет себе и Руслану, который едет сейчас из Москвы в Кыргызстан на машине. Слушаем Ретро-ФМ, ребята. Хорошей дороги. Ну, а Виктория из Алматы передает привет доченьке Елизавете. Очень ее люблю, пишет Виктория. Безумно скучаю. Спасибо, Ретро-ФМ, что вы ей слушаем каждый день. Пожалуйста.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу?

0: Pay. Хочешь частями? Pay. Pay. Хочешь при нуле? Pay. И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Retro.fm теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro.fm. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

Это Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Они завершают сегодняшнюю филичиту, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и в конце программы несколько сообщений. Наталья, привет из Егорьевска, передает привет боевым товарищам. Вернее, наверное, подругам, правильно. Натахе, Ире из Водоканала и Сергею из ЖЭО. Друг Николай, величайший привет передает Владимиру из Воскресенска. Он сейчас находится на высоте. Желает ему слушать только ретро-ФМ и поменьше философствовать. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Сергей из Орска передает привет Ирине Туленковой в город Оренбург. Ваши глаза, Ирина, сводят меня с ума. Ну, а Юрий Крылов передает привет из дождливого Крыма, из поселка городского типа Советский район, Республика Крым. Значит, так. Сегодня у двоюродного брата круглая дата. Ему сегодня исполнилось 30 лет. Его зовут Рамазан. Вот, собственно, Юрий поздравляет Рамазана. Ну и, наконец, Дмитрий из Екатеринбурга передает пламенный привет отделу маркетинга Анне Ковалевой, Петру Сидорову. Ребят, вы лучшие напарники. Спасибо за вашу поддержку. Ну и привет начальнику Олегу, продуктивному ему дня и хорошего настроения. Ну вот на этом, пожалуй, все. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в Феличите на Ретро-ФМ.

0: В начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Ждет весь мир. Российский президент сегодня выступит на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай». Событие начнется буквально через час. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это одно из нескольких ежегодных выступлений Владимира Путина, которое приковывает внимание всего мира. Как и во все предыдущие заседания и выступления Владимира Путина, заранее содержание речи президента не разглашается. Индексация пенсий в следующем году будет проведена дважды, в феврале и апреле. Это заложено в проекте бюджета. В Международный день пожилых людей, который отмечается сегодня, зампред правительства Татьяна Голикова рассказала и о других мерах поддержки пожилых людей. Так, для работающих пенсионеров действуют программы бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры». Для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, действуют программы активного долголетия. В регионах работают гериатрические центры. Количество экскурсионных поездок россиян в Абхазию в этом году выросло более чем на 40%, и власти республики рассчитывают на дальнейший рост. Об этом сегодня во время встречи с коллегой из Абхазии сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Россия будет способствовать достижению этой цели. Потребуется вложение в инфраструктуру и обеспечение безопасности. Ну а ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит оказывать Абхазии помощь в решении актуальных задач. Планируете переехать в Японию? Готовьтесь потратиться. Страна восходящего солнца в 20 раз повысила плату за вид на жительство. Стоимость оформления постоянного разрешения выросла почти до 1300 долларов. Также японские власти ужесточили требования к желающим получить ПМЖ. Теперь большее внимание будут уделять уровню дохода и знанию японского языка. Ну а ранее там впервые с 1978 года повысили визовые сборы. Они подорожали сразу в 5 раз. Президентский проект для руководителей детских садов запустят в России. Старт дадут в следующем году. О таких планах рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. А ранее он рассказал, что ведомство обновит стандарт работы и самих садиков. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Retro FM. Завтра с 7 до 11, как всегда, игры с классными призами, новости, темы для

0: обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет продюсер, режиссер, мы знаем ее по проекту «Фабрика звезд», кстати, не только, Лина Арифуллина. В общем, не проспите, друзья, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 13 градусов. В Москве светит солнышко, при этом давление чуть выше нормы. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность. Погоду без осадков. Ночью 1-3 выше 0, днем завтра 12-14 тепла. Ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Сейчас в Москве плюс 13.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: чего только не совершишь, от нечего делать, друзья. Но лучше все, конечно, от нечего делать лежится на диване и слушается любимая музыка на Ретро-ФМ, само собой. Уже совсем скоро у нас Рики Повери, Беллини и Михаил Боярский. В Москве 15 часов и 35 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. 20 минут потеряете на шоссе энтузиастов от Свободного проспекта до МКАД. На самой Московской кольцевой придется притормозить по внутренней стороне от Липецкой улицы до Яснева, от Строгино до улицы Свободы, по внешней стороне от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово и от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: богатые и бедные, или, если угодно, на итальянском реке и повере, решили-таки поддержать отечественного производителя Made in Italy. Так называется эта песня. 15 часов и 49 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джо Дассен и группа «Мираж».
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2000.

0: 26 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru.

0: Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума 9-го созыва на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов и рассмотрению вопросов. Будут рассмотрены вопросы о ратификации ряда международных договоров с дружественными странами, а также законопроекты, которые в течение лета готовили профильные комитеты. В частности, речь идет о соглашениях, регулирующих сотрудничество России с Белоруссией, Абхазией, Мьянмой и Индией, а также в рамках ЕАЭС. В первом чтении депутаты обсудят увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам до 2 миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты России с представителями США на рабочем уровне продолжаются, и в целом это положительный процесс. Так он ответил на вопрос о недавней рабочей поездке спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США и о том, проинформировал ли главу государства об итогах визита. Было отмечено, что в ходе визита было продолжено обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов в различных областях. В МИД России заявили, что высылка российских дипломатов из Венгрии была безосновательной и недружественной. В четверг в министерство был вызван временный поверенный в делах Венгрии в России. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия подготовит жесткий и болезненный ответ на высылку дипломатов, а в Кремле отмечали, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа. Генеральная прокуратура разработала для старшеклассников методический комплекс по предупреждению экстремизма и терроризма. Он получил экспертное одобрение и внедрен в учебный процесс. Об этом рассказал генпрокурор Александр Гуцан. Было отмечено, что комплекс позволит сформировать подростков навыки безопасного поведения в цифровой среде, в том числе распознавание манипулятивных техник. По его словам, в школах реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на формирование у подрастающего поколения устойчивых моральных ориентиров. И группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Останки нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается более чем в 100 миллионов лет. Динозавр прожил по меньшей мере 3 года и, судя по скелету, так и не достиг зрелости. Это небольшой пернатый динозавр раннего мелового периода длиной около 57 сантиметров. Его скелет сохранился почти полностью, включая часть оперения. Специалисты отметили, что по строению он напоминал птицу, однако мог ли он полноценно летать, ученые наверняка не знают. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Календаре, а значит, скоро пятница, а чуть позже и выходные. Мне кажется, хорошая новость. Друзья, 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Лубега. Песни Звон Васильевича и Крис Ри. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 13 градусов. Сейчас в Москве на осадков нет, светит солнышко, давление чуть выше нормы. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков. Ночью морозно. Ну, как морозно? 1,3 выше 0, ну, а днем завтра 12-14 тепла. Сейчас, напомню, в столице плюс 13 градусов.
2: Реклама. Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Золотая осень на Волге и концерт Виктора Салтыкова на борту теплохода. 26 октября. Волга Дрим. Премиальные речные круизы. Все включено. Лекции, экскурсии, авторская кухня. Волгадрим.ру 6+.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на Авито.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 8 495 620 46 64.

Ну, вряд ли эта композиция прозвучит в эту субботу в час дня в программе «Ю». Все-таки «Лу бегает 90-е», хотя это же кавер, так что все возможно. Друзья, в эту субботу Юрий Гурьянов расскажет о главных хитах дискотек 80-х. Не пропустите, будет супер выпуск уже, между прочим, послезавтра, час дня, Ретро-ФМ, программа «Ю».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 17.00. Готовимся послушать песню с «Кавказской пленницей» Сиси Кетч через пару минут на Ретро FM. Самые последние новости принес нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией. Оно позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для

Minerals самым подешевевшим. Второе место подряд остается кобальт, следует из данных бирж. Ячмень подорожал на 39,4% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров заметно выросли цены на овес на 22,5% и апельсиновый сок почти на 12%. Ну а лидером снижения среди продуктов питания стало какао, оно подешевело почти на 21%. Нефть марки Urals выросла на 36,26%. На национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в 2027 году планируется выделить 22,59 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Деньги пойдут на несколько направлений: на разработку ветеринарных препаратов и на производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок. Также на научные разработки в области селекции и генетики в 2027 году запланировано

0: Как отмечают умудренные жизненным опытом люди, у тех женщин, что раздражаются очень редко, сломаны дома только сковородка, пара стульев, ну и разбита пара тарелок. У остальных даже страшно представить, чему свидетельство эта музыкальная история. Мира и покоя вашим семьям, друзья. Не ссорьтесь, не ругайтесь. Ну а музыка, что звучит у нас на Retro FM, поможет вам установить гармонию и найти идиллию. Ким Уайлд на Retro FM уже очень скоро сменит группа «Русский размер» и Тина Тернер. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в столице 17:21.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Retro FM.

Женщина всегда сюрприз, но далеко не всегда подарок. В чем на личном опыте убедился и герой этой песни Адриана Челентано. Ну а мы радуемся жизни, хорошей октябрьской погоде под песни любимых артистов, которые гостят в нашем эфире. И не забываем о шоу «Игре «Дорогие гости». Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег, потому что он, гость, эту сумму денег теряет. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в воскресенье в 13:00. Скучно не будет. А вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.

0: «Романтик». Романтик. Какую все-таки красивую музыку подарил нам композитор Владимир Косма. На Ретро-ФМ главная тема второй части французского фильма «Бум» с Софи Марсо в главной роли. Песня «Your Eyes» — «Твои глаза» в исполнении британской группы «Когда Букс». Музыкальный привет из далекого 1982 года. 17:49 в Москве. Далее немного взбодримся под хиты «Битлз» и группы «Земляне». Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44,
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения у

0: Уточните на сайте lemonapro.ru.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг, 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Интернет готов? RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Леонид Агутин и мистер Живаго встретят нас в начале нового музыкального часа через пару минут. 6 вечера в Москве. С новостями нас на Ретро-ФМ продолжает знакомить Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия уже провела много двусторонних консультаций на полях встречи министров торговли G20 в Милуоке. Было подтверждено, что дальнейшие переговоры состоятся 1 октября. Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии, где на рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение

карточек товаров, идентификацию участников сделок и проверку документов на продукцию. По его словам, закон закрепляет прямые, буквально и прозрачные правила регулирования комиссий цифровых платформ для предпринимателей, а продавцы смогут узнать, по каким принципам формируются и показываются карточки товаров. Отдельное требование касается подтверждения личности участников сделки, чтобы стороны понимали, с кем взаимодействуют. В Москве прошла первая регистрация недвижимости по биометрии. Речь идет о переходе права собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Для регистрации покупатели и продавец обратились в Росреестр через личный кабинет госуслуг, подписали документы с помощью биометрии и усиленной квалификационной электронной подписи, после чего документы были дистанционно направлены в ведомство. После проверки оно осуществило регистрацию перехода права собственности, а участникам поступили уведомления в личный кабинет. И джерси Майкла Джордана из третьей игры финала НБА 98 года в составе Чикаго Буллс продан на аукционе за рекордные 12 260 тысяч долларов. Это рекордная сумма для игровой майки НБА. Предыдущий рекорд составлял чуть больше 10 миллионов долларов за джерси также Джордана из первой игры того же финала. Джордан играл в этой белой майке 7 июня 98 в третьем матче против Юта Джаз, который Буллс выиграли со счетом 96-54. Его валюте на сегодня доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

А по утрам нас с вами, друзья, не только музыка связывает, о чем напоминает группа «Мираж», но и кое-что другое. Актуальные новости, тема, которую мы обсуждаем всей страной, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, игры с классными призами. Все это утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. А еще, друзья, завтра в гости к «Первой смене» придет продюсер, режиссер, известная нам по проекту «Фабрика звезд» и не только, Лина Арифуллина. Не проспите и не пропустите, утро пятницы будет жарким.

0: прекрасно.
1: Как там у Марка Твена? Возраст — это то, что существует в ваших мыслях. Если вы его не чувствуете, значит, его нет. И, кстати, если хотите узнать, кто вас по-настоящему ценит, уберите из соцсетей дату своего дня рождения. Всем, кто отмечает его сегодня, 1 октября, музыкальный привет от Игоря Николаева и Ретро-ФМ. Самые наилучшие пожелания прилагаются. 18:33. Время московское. Далее в нашем эфире Жанна Рождественская, а также Крис Норман в дуэте «Сьюзи Кватро».
2: Программа «С Юрием Гурьяновым». На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов.
3: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Как известно, лучший способ избавиться от плохих воспоминаний – заменить их хорошими. Примерно такими, какие сохранились у героев этой романтической истории. Майкл Джексон на Retro FM с песней, посвященной ностальгии по прошлой любви, юности, искренним отношениям. 18:47, время московское. Под занавес этого музыкального часа нам еще споют Мадонна и Виа «Синяя птица». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Запасаемся попкорном, друзья. Впереди много чего интересного на Ретро FM. В Москве в 7 вечера. Информационную картину четверга обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин планирует перейти к полноценному 6-летнему планированию бюджета. В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования предполагается синхронизировать сроки формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период. Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов. В ближайшую 3-летку предполагается установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов на долгосрочный период, включая сроки, условия разработки, состав и содержание прогнозов. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме. В России действует широкий комплекс мер поддержки IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. Отрасль продолжает динамично развиваться. По итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила почти 14 триллионов рублей. Минцифра считает, что действующие льготы доказали эффективность и предлагает сохранить существующие условия без изменений. Льготы доступны компаниям, получающим не менее 70% дохода от IT-деятельности. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что материнский капитал в России превысит 1 миллион рублей на второго ребенка в следующем году, если семья не получала его на первенца. По его словам, размер мат-капитала

руководителя образовательного учреждения. И в гидрометцентре предупредили, что пляжный сезон на курортах России завершился. Температура воды остыла и перестала быть комфортной для купания. В районе Калининграда вода достигает 16 градусов, Евпатории, Геленджике и Ейске 17, Феодосии, Анапе 19, в Ялте, Алуште и Туапсе 21, а в Сочи 22 градуса. Синоптики добавили, что в дальнейшем температура воды и воздуха на юге европейской части России будет постепенно снижаться, а в выходные 3 и 4 октября похолодает до плюс 11-17 градусов. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 25 копеек. Евро 94 рубля и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: искренне пожелание любви и счастья героям этой музыкальной истории Сандры. Особенно героине, которая искренне верит, что ее планы осуществятся, что они будут вместе со своим возлюбленным, со своим избранником. Ну, лишь бы не получилось, как в коротком анекдоте про одну пару, которая жила долго и счастливо, пока одна из половинок не узнала пароль от телефона другой. 19:18, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера. Впереди в нашем эфире Александр Иванов и Милен Фармер. Оставайтесь с нами.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

красивая женщина – это не просто внешность, а уверенность, харизма, умение себя подать. Героине этой песни как раз удалось очень хорошо себя подать. Ну, раз именно ей посвятил такой классный хит Рой Орбисон, чья история жизни и творчества богата на интересные события, между прочим. Много историй хороших и разных, интересных предлагает послушать программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!

0: любимой женщине мы, мужчины, готовы простить любой ее каприз, даже если она вдруг захочет стать какой-нибудь владычицей морской. Пусть хочет, пусть помечтает, а вдруг возьмет и станет. Ну, у героини этой песни желание, конечно, скромнее, зато связано с будущим, со счастливым будущим и счастьем в личной жизни. Саманта Фокс на Ретро FM в Москве, 19:49. Вы слушаете Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна ве.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если но так сегодня... удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдел и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Гости из будущего и Пати Райан, гостья из недавнего музыкального прошлого, ждут нас далее на Ретро ФМ. 8 вечера в столице. Информационные итоги четверга подведет на Ретро ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Западу было бы выгоднее дружно жить с Россией и призвал искать совместные пути к этому. По его словам, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы, а на уровне внутренней политики многих европейских стран на протяжении годов культивируется русофобия. Владимир Путин отметил, что процесс выстраивания доверительных отношений крайне хрупок, его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Дмитрий Песков заявил, что Россия будет юридически преследовать всех причастных к ситуации с ее замороженными активами, используя все юридические средства до конца. Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши о том, что замороженные в Европе российские активы не будут возвращены. По словам Дмитрия Пескова, в Европе сохраняется понимание неизбежности юридических последствий, в том числе в Бельгии, где находится компания-депозитарий. Минпросвещение планирует к 1 сентября следующего года создать единый перечень средств обучения и воспитания для детских садов, включая игры и игрушки. Необходимость такого перечня обозначили сами воспитатели. Сейчас министерство актуализирует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, куда планируется включить соответствующий список. В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств, а также советник президента.

Однако около 2/3 респондентов заявили о декларируемом интересе к науке. При этом 61% почти никогда самостоятельно не ищут новости о научных открытиях, а 41% редко или никогда не обсуждают их с близкими. Наиболее высокий уровень научной грамотности продемонстрировали люди старше 55 лет, а самые низкие люди от 25 до 34 лет. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 25 копеек. Евро 94 рубля и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Как сказал один известный юморист, только русский человек, если ему разрешить сделать все, что угодно, не будет делать вообще ничего. Ну, в отпуске, по крайней мере, так бывает сплошь и рядом. Вот героям этой песни можно позавидовать и самим вспомнить свой летний отдых. Кстати, есть повод напомнить о том, что ваше ничего не делание, которым многие занимаются в выходные дни, можно и даже нужно разбавить или украсить прослушиванием любимой радиостанции. Особенно интересные дела в нашем эфире происходят по воскресеньям с часу до двух дня, когда в эфир Ретро-ФМ выходит шоу-игра «Дорогие гости» в 13.00. Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши дорогие слушатели. Если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а вы, друзья, можете на этом заработать. Ну, разумеется, если прислали свой вопрос на наш сайт retrofm.ru. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите, друзья, скучно не будет.

0: Какая все-таки разнообразная музыка звучит у нас в эфире. В эфире Ретро-ФМ. Веселая, грустная, заводная, расслабляющая, воодушевляющая. Музыка на все случаи жизни. И совершенно правильно, что у музыки есть свой день. И вот как раз сегодня, друзья, 1 октября в календаре праздников Международный день музыки. А значит, это и наш праздник, товарищи меломаны. Яркие представители поп и рок-музыки группы «Роксет» Владимир Кузьмин и Дэвис Руссос помогут нам его отпраздновать своими лучшими произведениями буквально через несколько быстрых минут. В столице 20:36.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: спать, конечно, предпочтительнее дома, в кроватке, а не в машине, как в этой музыкальной истории. Ну, разве что в каких-то исключительных случаях. Для тех, кто пока спать не собирается, вечерние танцы, друзья. Без 12:09 в Москве, 21:00 начинаем и до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий на вечеринке «Ретро-ФМ». Встречайте Руслана Романова совсем скоро в этой студии. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Слово «summer» присутствует в этой композиции от группы «Texas». И чем дальше от нас то самое «summer», то бишь лето, тем больше мы по всем его прелестям скучаем. Впрочем, ничего нового, все логично и закономерно. Но у нас с вами все-таки на повестке первый день октября, точнее уже его вечер, который мы планируем провести под лучшую дискотечную музыку. Присоединяйтесь, друзья. Уникальный микс стартовал недавно и продлится до самой полуночи. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать. 21:20. Время московское.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Рад, друзья, что и нам с вами по пути. Сколько бы ни летели недели и месяцы, да, выбирать для себя только лучшее на протяжении длительного времени. Это правильно, как минимум. Стабильность, знаете ли, в лидирующих позициях. Решил вот так вот не скромничать. Это прекрасно. Приятно, что и вы разделяете с нами все вышесказанное. Выбираете Retro FM ежедневно. Вечеринка Retro FM продолжается. Всех приветствую.

0: Одной из самых успешных и востребованных по сей день кавер-версий знаменитой песни, написанной, кстати, изначально для американской певицы Нины Симон, в конце 70-х презентовала миру группа «Санта Эсмеральда», сделав вот такую максимально легкую танцевальную интерпретацию, которая пришлась по вкусу очень-очень многим слушателям. Надеюсь, что неравнодушны и ценители вечеринки ретро-ФМ. 21.50 в столице, уникальный микс набирает обороты. Здравствуйте всем.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

вдохновляет и подталкивает к тому, чтобы и ручки выше, и танцевать поактивнее. Все это благодаря версии от группы Army of Lovers, что продолжает вечеринку Ретро FM. 22:20 в столице. Я Руслан Романов. Всем половинный привет.

Середина 90-х была ознаменована, помимо прочих ярких событий, еще и появлением итальянского проекта под названием «Корона», который занял, конечно же, достойное место в

плейлистах самых разнообразных вечеринок, вот в том числе и в нашем уникальном миксе. 22:35 практически в столице. Продолжаем танцевать.

0: выдающихся деятелей танцевально-развлекательной индустрии совершенно резонно присутствует и дуэт «Ля Буш», под суперхиты которого зажигали миллионы в тот или иной период времени на том или ином танцполе. Сегодня один из таких хитов в нашем уникальном миксе на вечеринке «Ретро FM» на радость всем вам. 22:50 в Москве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

в уникальном миксе «Сабрина» с песней о пламенных, но потаенных чувствах прекрасной половины человечества, которыми леди, как правило, делятся только с лучшими подругами. Проще говоря, секретничают. Ну или же иными словами, по секрету всему свету. 23:19, время точное московское. Продолжаются танцы и вечеринка. Ретро-ФМ у нас до самой полуночи. Всех приветствую. Идем далее.

со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

Все, кому во мгле ночной не до сна, а бодрствующим, иначе говоря, на мой пламенный привет. Спешу напомнить, что в эфире вечеринка Ретро FM с 21 часа до полуночи. Только лучшая танцевальная музыка для вас в режиме нон-стоп.

все 33 удовольствия и еще больше поводов, чтобы расслабиться, забыть хотя бы временно о заботах. И возможность прекрасно провести время предоставляет нам этот трехчасовой танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ». Три диско-часа традиционно пролетают у нас как один миг. Убеждаемся в этом ежедневно на «Вечеринке Ретро-ФМ», которая на сегодня завершается через 10 с небольшим минут. Ну а дальше все в разы интереснее, потому что пятница. Не переключайтесь.

0 часов и почти 20 минут в Москве. В продолжении музыкального ночного эфира творчества команды «Электроклуб» во главе с Виктором Салтыковым. Конечно же, здесь, на «Ретро-ФМ». Приветствую всех, кому не спится, друзья. Мы с вами мчимся в направлении финала этой трудовой недели. Пятницу уже встретили. Ну и дело за малым, как говорится. Прямо по курсу выходные, отдых и все, что связано со всем прекрасным. Конечно же, под лучшую музыку нескольких десятилетий. Далее Крис Ри и Дмитрий Маликов в нашем эфире. Идем вперед.

Только лучшие музыкальные экземпляры нескольких поколений, собранные в обширной фонотеке Retro.fm, чтобы в любое время, дня или ночи, каждый мог найти что-нибудь по своему вкусу и испытать истинное удовольствие. Надеюсь, что именно так сейчас произошло и с фанатами Fancy, который продолжает наше круглосуточное вещание. 0:35 в Москве. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Далее группа Queen и Корона с энергичным ритмом через несколько минут.

теплым дням мы были бы рады, тут сомнений нет. Но в ближайшее время едва ли такая возможность представится. Так что будем радоваться прохладным осенним будням и выходным под лучшую музыку на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

The Best. Это то, что мы регулярно используем на Retro FM, напоминая вам о том, что только лучшая музыка нескольких десятилетий звучит в нашем эфире круглосуточно. К коей относится, конечно же, и творчество великолепной Тины Тернер. 1:20 в Москве, дальше веселые ребята и Майкл Джексон.

каждой песни группы «Реке Повари», равно как и любого другого артиста итальянской эстрады, чьи голоса мы, надо признать, с завидной регулярностью услышим в эфире «Ретро-ФМ» днем или ночью, так или иначе. 01:35, точное столичное, впереди Джордж Харрисон и группа «Мираж» на «Ретро-ФМ».

Итак, друзья, погрузился в ночь столичный регион, который, как поговаривают, никогда не спит, но это спорное утверждение. Так или иначе, бодрствующим и тем, кто уже проснулся, желаю сил, хорошего настроения и максимально быстрой позитивной пятницы. Подытожим ее вместе на вечеринке RetroFM. Я, Руслан Романов, вернусь в 21 час. Ну а через 10 минут встречайте моего коллегу Илью Глебова на RetroFM. FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри, налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой

настроенный на Retro FM, а там звучит та самая любимая, распрекрасная, причем в данном случае одноименная песня, что характерно, в исполнении группы Абба, конечно же. 2:19 в Москве. Приветствую всех, кому не спится, или, быть может, вы уже проснулись и собираетесь приступать к прекрасной осенней октябрьской, теперь уже пятнице. Дальше Сандра и несчастный случай на Retro FM.

Кого и куда назовет Атлантида, рассказывает дуэт Modern Talking в этой захватывающей истории. Но у нас с вами, друзья, дела поважнее. Нас просто зазывают уже наступающие выходные, до которых рукой подать, только вот лишь пятницу наступившую осилить. А под лучшую музыку на ретро-ФМ она пролетит как один миг. И следом уже с чувством выполненного долга переходить к законному отдыху. 2:35 в Москве. Впереди Ванесса Паради и Лу Бега на Ретро-ФМ.

Казалось бы, история грустная, лирическая, но все-таки хотелось бы верить, что у главных героев всего повествования все-таки в итоге все оказалось более чем хорошо и позитивно. 2:48 в Москве. Приветствую всех, кто с нами на Ретро-ФМ. Скоро Сиси Кетч и Луи Армстронг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!